с нами. Азия Плюс.

0: Хит на Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Градусы на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан намерен упростить международные грузоперевозки. В республике снизился уровень бедности. План наряд по призыву в стране выполнен на 84%. Душанбе примет первый юниорский гран-при по дзюдо. На национальной кинопремии «Тоджи Сомон» будет представлено более сотни фильмов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на Радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: «Нидо» – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. «Нидо» – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. «Нидо» – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели «Нидо». У меня есть знакомая – настоящий энергетический вампир. После разговора с ней хочется лечь и больше никогда не вставать. Наверняка вы слышали подобные фразы. Возможно, даже сами это говорили. В бытовом языке выражение «энергетический вампир» стало удобным способом описать человека, после общения с которым мы чувствуем себя раздраженными, уставшими или опустошенными. Но есть проблема. Ярлык объясняет наши ощущения, однако почти ничего не говорит о причинах. Представьте, что вы говорите: «Моя подруга – энергетический вампир». Что делать дальше? Искать защитный амулет – обходить ее стороной, читать молитвы перед телефонным звонком. А теперь попробуйте описать ситуацию иначе. Подруга звонит мне только тогда, когда у нее возникают проблемы. Когда я пытаюсь рассказать о себе, она переводит разговор на собственные переживания. И если я не могу помочь, она обижается. Вот теперь у нас есть конкретная информация. И что особенно важно, появляются варианты действий. Можно сказать: «Я вижу, что тебе сейчас трудно и готова тебя выслушать, но сегодня у меня нет сил на долгий разговор». Можно обозначить границу: «Я не могу постоянно решать твои проблемы. Давай подумаем, что ты сама можешь сделать в этой ситуации». А можно просто сократить продолжительность общения, если наши просьбы систематически игнорируют. Посмотрите, насколько меняется ситуация. Мы перестаем обсуждать мистические свойства другого человека и начинаем говорить о его поступках и собственных потребностях. То же самое касается людей, которые постоянно критикуют, перебивают, обесценивают чужие достижения или не принимают отказ. Не обязательно объявлять такого человека токсичным, нарциссом или вампиром. Достаточно признать: «Мне не подходит такое общение». Есть простая фраза, которую полезно запомнить: «Я готова поговорить, но не могу продолжать разговор в таком тоне». Без длинных оправданий, без обвинений и без необходимости доказывать, что вы имеете право на уважение. А если человек не слышит вас снова и снова, иногда лучше ответ – не очередная лекция о хороших манерах, а дистанция. Итак, когда в следующий раз захочется назвать кого-то энергетическим вампиром, попробуйте остановиться и спросить себя, что конкретно делает этот человек, что я чувствую, какую границу мне необходимо обозначить. Потому что ярлык может дать нам эмоциональное облегчение на несколько минут, а понимание ситуации помогает изменить собственную жизнь. И согласитесь, это куда полезнее, чем пытаться выяснить, сколько именно энергетических калорий вы потеряли за один телефонный разговор. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
3: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
5: Улами дакик.
6: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
7: یگو اصد سی و دو.
8: Моҳи августи соли 2026 гармтарин моҳ дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳавошиносӣ дар ҷаҳон гашт. Ҳарорати миёнаи сатҳи замин нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи асри 20 1.32 градус Селсия баландтар буд. Рекорди қаблӣ, ки соли 2023 ва 2024 сабт шуда буд, боз ба 0.08 градус Селсия зиёд шуд. Ҳамчунин ҳарорати уқёнусҳои ҷаҳон баланд рафт. Ҳарорати сатҳи об дар моҳи август низ ба сатҳи рекордӣ расид. Ин танҳо як ҷаҳиши кӯтоҳмуддат нест. ҳамаи 10 моҳи августи гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо ба даври баъд аз соли 2016 рост меоянд. گذشته از این ماه‌های ایون تا آوگوست سال 2026 گرم‌ترین دوره 3 ماهه در تاریخ مشاهده‌های NOAA اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
6: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Джоан Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Правительство Таджикистана одобрило проект соглашения об едином транзитном разрешении «Трасика», которое позволит международным автоперевозчикам использовать один электронный документ для транзитного проезда через территории нескольких государств-участников соглашения. Предполагается, что такой порядок упростит международные автомобильные перевозки, сократит количество оформляемых документов и создаст более удобные условия для транспортных компаний. Министерство иностранных дел страны должно согласовать со странами Центральной Азии дату и место подписания соглашения. В Таджикистане снизился уровень бедности, а также абсолютное число бедных. Об этом говорится в докладе за этот год, подготовленного программой развития ООН и Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и развитию человеческого потенциала. Доклад охватывает 108 развивающихся стран, в которых проживает 78% населения мира. Глобальный индекс многомерной бедности учитывает не только доходы, но и лишения в повседневной жизни. В частности, если человек лишен доступа как минимум к третий из 10 показателей, охватывающих здравоохранение, образование и уровень жизни. В целом, в мире число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, достигло 1 миллиарда 200 миллионов человек. Это на 51,5 миллионов больше по сравнению с предыдущим обновлением индекса. За первые 10 дней осенней призывной кампании в республике план по призыву на военную службу выполнен на 84%. Об этом сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, более 40 городов и районов республики уже досрочно выполнили установленные показатели призыва. Отметим, что осенняя призывная кампания стартовала 1 октября и продлится до конца ноября месяца. Душанбе примет первый юниорский гран-при по дзюдо. Он пройдет с 24 и 25 октября в Душанбе. Сборную Таджикистана представят 44 дзюдоиста, 28 юношей и 16 девушек. Участники смогут набрать рейтинговые очки, получить международный опыт, а также побороться за денежные призы. С 15 по 20 октября в Душанбе пройдет третья национальная кинопремия «Тоджи Солмон». На конкурс представлено около 100 полнометражных и короткометражных фильмов, а также совместные проекты, созданные в 24-25 годах. Церемония вручения кинопремии «Тоджи Солмон» в нескольких номинациях состоится 19 октября в Театре оперы и балета. В рамках кинопремии состоятся Дни кино Ирана, России, Узбекистана и Кыргызстана, а также День таджикского кино. Кроме того, состоится международный форум, где кинематографисты обсудят вопросы привлечения новых партнеров, обмена профессиональным опытом и определения пути реализации совместных кинопроектов. Помимо этого, запланировано заседание Совета директоров киностудий. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тава кувкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Парламент одобрил проект трех заводов в Душанбе. В Кулябе будут модернизированы электросети. В Душанбе пройдет праздник Мехргон, а также сельскохозяйственный фестиваль. Далее подробности этих и других событий. Нижняя палата парламента страны одобрила инвестиционное соглашение с компанией «Кристалл Гринглас» о строительстве трех предприятий в Душанбе стоимостью 120 миллионов долларов. Проект предусматривает строительство предприятий по переработке и обогащению кварца, производству листового стекла. Нижняя палата парламента страны одобрила инвестиционное соглашение с компанией «Кристалл Гринглас» о строительстве трех предприятий в Душанбе стоимостью 120 миллионов долларов. Проект предусматривает строительство

0: местного сырья. Парламент республики также одобрил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 10 миллионов евро для модернизации электросетей Куляба, а также прилегающих районов. Проект предусматривает обновление электросетей, внедрение современных систем учета и оплаты электроэнергии, а также установку автоматических счетчиков. Программа модернизации также включает строительство новой подстанции. Новые средства станут продолжением проекта по обогащению, по сокращению потерь электроэнергии в Хатлунской области, начатого еще в 2020 году. В Душанбе пройдет праздник Мехргон. Он состоится 17 октября в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдауси. Также там пройдет фестиваль-ярмарка сельхозпродукции и техники. В частности, в этот день пройдут фестиваль пчеловодов с выставкой и продажей меда, праздник яблок и винограда, выставка и продажа плова и риса, а также праздник арбуза, дыни и тыквы. Свою продукцию представят дихкани со всех уголков страны. Лучшие повара приготовят национальные блюда, а народные мастера представят свои изделия. В Министерстве сельского хозяйства отметили, что продукцию на ярмарке будут продавать по доступным ценам. Начало этого мероприятия в 9 часов утра. В Душанбе сегодня с 15 до 17 часов временно ограничат движение транспорта по проспекту Рудаки, а также улицам Айним, Стамбулова и Дуниша. Об этом сообщает столичная милиция. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться прилегающими улицами. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Испытай удачу. Лотоспорт запустил новые лотерейные билеты «Пенальти» и «Остров сокровищ». Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду, получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты «Лотоспорт» по всей республике. «Лотоспорт». Лови звезду удачи!
0: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj.
2: Муги октябр. Истихлол музы городар лигай давати конфедерации футболи осио огоз меконат. Ва барои шарафи Таджикистон ба майдони набард мебарояд. Чордаста. Танхо як рохат ба плей-офф. Ва муборизаи шадид дар хар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст ки як ҷо шуда гӯем ки Таджикистон ба пеш. Истихлол ба пеш. Дилҳо бо ту. Таджикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ. 17 октябр. Даври аввал. Соати 19. Наҷме Лубнон. Истихлол Таджикистон. 20 октябр. Даври дуюм. Соати 19. Истихлол Таджикистон. Ал Араби Хувайт. 27 октябр. Даври сеюм. Соати 19. Истихлол Таджикистон. Хамсал Фида Сурия. Чиптагоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истихлол Таджикистон бо ту аст.
3: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёри медиҳад брамисол.
5: XL ро ту мехари ву туфа ро аз мо мегири. XL ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомонаи XL Energy нуқта Азия ба қайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ба шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy ро интизор бош. Як зарфи XL, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
4: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
3: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
4: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
3: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ranzro azarchay Nitro Energy dar somonay nitro.tj baqayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist baraqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonay nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Слушай, чувствуй, танцуй.
6: Радио.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Мулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Танцы с нами. Азия плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Иксель ротуме хариву туфару азму мегири. Иксель рохарида рамзизери сарпушро. Дар сомлай иксель энерджи нухта азия бахкайкир. Байо онро дар шакли смс бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радиои му суати иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи иксель, як шанси бурда. Он ро аз даст на дей.
5: Рахами телефони идорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
5: Фаслян дешавата свергой бей муалиф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. У меня есть знакомая – настоящий энергетический вампир. После разговора с ней хочется лечь и больше никогда не вставать. Наверняка вы слышали подобные фразы. Возможно, даже сами это говорили. В бытовом языке выражение «энергетический вампир» стало удобным способом описать человека, после общения с которым мы чувствуем себя раздраженными, уставшими или опустошенными. Но есть проблема. Ярлык объясняет наши ощущения, однако почти ничего не говорит о причинах. Представьте, что вы говорите: «Моя подруга – энергетический вампир». Что делать дальше? Искать защитный амулет, обходить ее стороной, читать молитвы перед телефонным звонком? А теперь попробуйте описать ситуацию иначе. Подруга звонит мне только тогда, когда у нее возникают проблемы. Когда я пытаюсь рассказать о себе, она переводит разговор на собственные переживания. И если я не могу помочь, она обижается. Вот теперь у нас есть конкретная информация. И что особенно важно, появляются варианты действий. Можно сказать: «Я вижу, что тебе сейчас трудно и готова тебя выслушать, но сегодня у меня нет сил на долгий разговор». Можно обозначить границу: «Я не могу постоянно решать твои проблемы. Давай подумаем, что ты сама можешь сделать в этой ситуации». А можно просто сократить продолжительность общения, если наши просьбы систематически игнорируют. Посмотрите, насколько меняется ситуация. Мы перестаем обсуждать мистические свойства другого человека и начинаем говорить о его поступках и собственных потребностях. То же самое касается людей, которые постоянно критикуют, перебивают, обесценивают чужие достижения или не принимают отказ. Не обязательно объявлять такого человека токсичным, нарциссом или вампиром. Достаточно признать: «Мне не подходит такое общение». Есть простая фраза, которую полезно запомнить: «Я готова поговорить, но не могу продолжать разговор в таком тоне». Без длинных оправданий, без обвинений и без необходимости доказывать, что вы имеете право на уважение. А если человек не слышит вас снова и снова, иногда лучший ответ – не очередная лекция о хороших манерах, а дистанция. Итак, когда в следующий раз захочется назвать кого-то энергетическим вампиром, попробуйте остановиться и спросить себя, что конкретно делает этот человек, что я чувствую, какую границу мне необходимо обозначить. Потому что ярлык может дать нам эмоциональное облегчение на несколько минут, а понимание ситуации помогает изменить собственную жизнь. И согласитесь, это куда полезнее, чем пытаться выяснить, сколько именно энергетических калорий вы потеряли за один телефонный разговор. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj
4: 938 میلیون
5: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таврии стило Человек-паук танҳо дар иёлоти муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
6: Коротко о главном.
7: В республике разработают национальный план по защите прав людей с инвалидностью. Министерство труда намерено усилить контроль за выплатой заработной платы. В Таджикистане изменят условия работы совместной инвестиционной компании с Узбекистаном. В Душанбе расширят проспект Сади Ширази до 8 полос. Кыргызстан откажется принимать беженцев из Афганистана в обмен на рабочие места в Европе. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
8: безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
9: «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Духтар Джон, аз дар дисар ягунчи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестар биор.
3: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дар дисар ё пардифен аз дар дисар?
2: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дар дисар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
3: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
2: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
4: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
5: Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Рахами телефонии дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюс робишунаво.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика, а потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания. Объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазору як асрор дорад. Вахам хазор кисей ношунида. Аз тариху фарханг то иктисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба чин дар Азия Плюс».
3: Салом дустонам. Чаро дар ҷашнҳои чинӣ ранги сурх инқадар зиёд аст? Чаро рақами 8 аз ҳама бештар писандидааст? Ва чаро баъзеҳо аз рақами 4 худдорӣ мекунанд? Атрофи ин мавзӯъҳо имрӯз дар равзана ба чин суҳбат мекунем. Аз ранги сурх оғоз мекунем. Дар анъанаи чинӣ сурх бо шодӣ, бахт, ид ва некуаҳволӣ пайвандӣ дорад. Аз ҳамин сабаб дар рӯзҳои ид ва тӯйҳо чароғҳо, ороишҳо ва лифофаҳои сурх зиёданд. Дар забони чинӣ муносибат ба баъзе рақамҳо бо тарзи талаффузи онҳо вобаста шудааст. Масалан, рақами 8 хеле хушоянд шумурда мешавад, зеро садояш ба вожае наздик аст, ки бо сарват ва пешрафт пайванди дорад. Аз ҳамин сабаб рақами 8 дар рақами телефон, суроға ё санаи муҳим хеле маъмул аст. Мисоли машҳур – маросими ифтитоҳи Олимпиадаи Пекин соли 2008, рӯзи 8-уми моҳи 8-ум, соати 8:08 дақиқаи бегоҳ оғоз шуд. Аммо рақами 4 муносибати дигар дорад. Талаффузи он ба вожаи марг монанд аст. Аз ин рӯ бархе аз одамон кӯшиш мекунанд дар ҳолатҳои муҳим аз 4 худдорӣ кунанд. Албатта ин маънои онро надорад, ки ҳар як сокини чин ҳатман ба чунин нишонаҳо бовар мекунад. Барои яке ин эътиқод аст, барои дигаре танҳо анъана. Аммо чунин рамзҳо нишон медиҳанд, ки забон ва фарҳанг чӣ гуна ба зиндагии ҳаррӯза роҳ меёбанд. Дар барномаи оянда ба ҷашнҳои асосии чин назар меандозем.
2: «Ин марзубум ҳазору як асрор дорад ва ҳам ҳазор қиссаи ношунида. Аз тариху фарҳанг то иқтисоду фановариҳои навтарин дар як гуфтор. Равзана ба чин дар Азия Плюс».
0: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گر غبار خاطری از دوستان بینی مرنج، که از دعای دشمنان بهتر بود دشنام دوست. زیبو نیسا.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 11.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан разработает национальный план по защите прав людей с инвалидностью. Министерство труда намерено усилить контроль за выплатой заработной платы. Кыргызстан откажется принимать беженцев из Афганистана в обмен на рабочие места в Европе. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан завершил процедуру ратификации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Теперь стране предстоит разработать национальный план по выполнению ее положений. Как сообщает Министерство здравоохранения, главная задача – обеспечить людям с инвалидностью равный доступ к образованию, медицинской помощи, трудоустройству и инфраструктуре. В числе приоритетных направлений – совершенствование системы оценки инвалидности по международным стандартам, расширение сети реабилитационных центров и повышение качества медицинского обслуживания – а также усиление защиты прав людей с инвалидностью и борьба с дискриминацией и негативными стереотипами в обществе. Министерство труда, миграции и занятости населения республики намерено усилить контроль за своевременной выплатой заработных плат, соблюдением трудового законодательства и безопасностью работников на предприятиях. Эти вопросы обсудили на заседании коллеги министерства под председательством главы ведомства Сулихи Холмахмадзуда, сообщает Министерство труда. Отдельное внимание уделили трудовой миграции, в том числе поддержке граждан, возвращающихся из-за рубежа, созданию для них рабочих мест на родине и расширению возможностей организованного трудоустройства за границей. Также участники заседания рассмотрели вопрос профессионального обучения населения, создания новых рабочих мест, профилактики производственного травматизма и защиты трудовых прав граждан. По итогам заседания Сулиха Холмахмадзуда поручил руководителям подразделений устранить выявленные недостатки, усилить контроль за отраслевыми программами и обеспечить выполнение поставленных задач до конца текущего года. В Таджикистане расширят возможности таджикско-узбекской инвестиционной компании по финансированию бизнеса. Представляя документ в парламенте, председатель и обеспечить выполнение поставленных задач до конца текущего года. В Таджикистане расширят возможности таджикско-узбекской инвестиционной

0: 5% приходилось на фонд реконструкции и развития Узбекистана, остальные 25% на предприятие «Таджик-Инвест». 1 октября этого года компания совместно с отечественными предпринимателями подготовила и одобрила 7 инвестиционных проектов общей стоимостью около 21 миллиона долларов. Они охватывают промышленность, переработку сельхозпродукции, производство продуктов питания, а также медицинские услуги и другие направления. Ожидается, что после полного осуществления одобренных проектов будет создано свыше 700 рабочих мест. Кыргызстан не согласен принимать мигрантов из Афганистана и африканских стран в обмен на возможность трудоустройства своих граждан в Европе. Об этом заявил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, сообщает 24KG. По его словам, несколько европейских государств выразили готовность привлекать квалифицированных работников из Кыргызстана, однако поставили такое условие. Пусть наши граждане едут и работают, если есть возможность такая, но целенаправленно вести переговоры на этих условиях мы не будем, заявил глава МИД. Также, по его словам, Кыргызстан сам нуждается в рабочей силе. По этой причине власти сократили организованное направление граждан на постоянную работу за границу, сохранив программы сезонного трудоустройства. По данным Минтруда соседней республики, главным направлением трудовой миграции остается Россия. По официальным данным, на март этого года там находились более 470 тысяч кыргызстанцев. В Душанбе расширят проспект Сади Ширази до 8 полос, также построят эстакаду и реконструируют мост через реку Душанбинка. По данным Министерства транспорта, начать строительные работы планируется до конца текущего года. На отдельных участках предусмотрят специальные полосы для общественного транспорта. При строительстве и реконструкции дорожной инфраструктуры планируется применять современные технологии. Согласно контракту, срок выполнения строительных работ составляет 3 года. Проект реализуется в рамках кредитирования соглашения между Таджикистаном и Европейским банком реконструкции и развития на сумму около 28,5 миллионов евро. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер бароэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну что, дорогие друзья, радио звучит, и реально силы хватает. На все сил хватает. Ну и на работу, и на коллег с ними пообщаться, поговорить, посплетничать. Сил хватает на все, когда есть любимая радиочастота, которая заряжает энергией, дарит позитив и в целом сопровождает в течение практически всего рабочего дня. И это здорово, дорогие друзья, потому что мы здесь. Мы пришли, чтобы открыть то самое второе дыхание. Ну, вдруг уже ближе к обеду у вас как бы немножко силенки стали заканчиваться. Запас энергии почти на исходе. Не переживайте, подключайтесь к нам. Абсолютно бесплатное зарядное устройство, которое заряжает эмоциями. И, как правило, исключительно только положительными. Так что да, заряжайтесь и будьте с нами. Здесь в студии, кстати, Андрей Соколов. Приветствую всех, уважаемые наши друзья, наши слушатели. И да, пока один. Но, вы знаете, дорогие друзья, в нашей студии есть огромное панорамное окно, через которое я наблюдаю, как Лола Абдуназарова. Как, знаете, так... Настоящий спортсмен, спринтер со стажем, торопится и спешит в эту студию. Мне кажется, сейчас, если бы заставили бы Лолу пробежать 100-метровку, Усейн Болт, мне кажется, где-то был бы в сторонке просто. Она бы и пробежала бы секунд за 7, наверное. Ну, в общем, дорогие друзья, буквально совсем скоро мы встречаем уже Лолу в студии, нашу спортсменку, скажем так. Ну, а я вам желаю, друзья, еще раз приятного дня, настроения великолепного, и не я один, а еще и наш замечательный партнер. МДО «Фурус», уважаемые друзья. Если у вас есть мечта, исполняйте ее немедленно, не ждите. Возьмите кредит на выгодных условиях и воплотите свою долгожданную мечту. А почему бы и нет? Подробнее по номеру 7272 позвоните и узнайте обо всех условиях. Ну а сейчас, друзья, делаю небольшую остановку. Конечно же, видя курс валюты, возвращаюсь в эту студию. Ну а вы на всякий случай запомните еще раз наш номер, если вдруг позабыли. 2-8-4-0-107. Это наш Телеграм-чат, он уже доступен, работает. Смело отправляйте свои самые интересные сообщения. Ну а мы скоро будем.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: با معلوماتی بون که ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومان جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لیری ترکی 18.17 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک زلات لهستان 2.36 درهم، یک یوان چینی 1.38 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک یورو 10.33 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است، فردا وزنین تر می شود، اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است، اگر نه، پس چی را باید اصلاح کرد؟
2: کوربی از اور در آسیا پلیس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорем?
4: Албатта пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور؟
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی، پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن، داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن، از درد و تب.
6: مرحله چورم اقدامی لاین انرژی فرو می رسد. قراکشی و دریافتی غالیبان طریق گینیراتوری ارقامی تصادفی در افیر مستقیمی رادیو آسیا پلوس برگزار می گردد. 15 اکتبر ساعت 8:10 دقیقه در موجی 107 در دوشنبه و بختر و 104.4 FM در خوجند. لاین انرژی خریده آن رو نوشی جان کنید. رقم رو از زیر سرپوش گرفته در شکل SMS به رقم 5550 روان کنید و SMS جوابی رو انتظار شوید. همان کاری چرو تو آخر اقدام نگاه دارید. به آن توفه به دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5 تلویزیون آیفون و موتورسیکل سویبون خود رو انتظار است. افیر مستقیم رو همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
7: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
7: Шок-контент.
1: Все безумие мира за 3 минуты.
9: Ну вот и мы снова с вами, друзья.
10: Да, мы, не ты, а мы. Меня это очень радует, потому что я вот как только зашла в студию, уже вижу, что какие-то сообщения в твою поддержку
9: летят. Знаешь, я тебя обозвал немножко в начале эфира. Ты не против?
10: Я против, но как бы ты меня не спросил.
9: Я тебя назвал Усейн Болт, самый быстрый человек, который есть на планете Земля.
10: Хоть не
9: настолько. Который пробегает там 100-метровку за 9 секунд или чуть даже меньше этого. Я сказал, что Лола, мне кажется, добежит быстрее. И так и получилось.
10: Не настолько.
9: Установила, кстати, Лола.
10: Нет.
9: Зря, не надо было регистрировать все-таки.
10: Да, как могло быть, хотела я сказать вам.
9: Как я могу так оскорблять соведущих?
10: Ты можешь все, я это очень хорошо знаю.
9: Вот так вот, да. Интересная штука.
10: Но я здесь, друзья, и это очень важно, потому что мне тоже бывает необходимо то самое второе дыхание.
9: Конечно,
10: готова его открывать.
9: Молодец.
10: Надеюсь, вы тоже. Вижу, что да, наши слушатели, кстати, вовсю активничают.
9: Да, пока тебя тут не было.
10: Пишут в твою поддержку. Андрей, мы рады тебя слушать. Андрей, не скучай. Андрей, не плачь. Не плачь, Андрей.
9: Я не плачу.
10: И такие, видимо, сообщения тоже есть. Друзья, всем привет. Потрясающего дня. Всем желаем хорошего настроения. Много-много улыбок сегодня. И как можно больше положительных эмоций.
9: Ну, давай я зачитаю до конца сообщение. Привет, Андрей. Я рад вас слышать и слушать вас и свою любимую радиостанцию. ПС Куркума. Джамшед. Ах, Джамшед, здравствуйте. Ну и Лоли, привет. Я тоже, смотри, вот все хорошо, исправился Джамшед.
10: Исправились, да, Джамшед, молодец, вы молодец, плюсик в вашу карму,
9: вот так
10: спасибо,
9: вот, да, вот так
10: да
9: вот.
10: Хорошего дня, желаю
9: и
10: вам.
9: И далее идем, еще сообщение, Андрей, брат, не скучай один, это передает Далер, спасибо огромное.
10: Далер.
9: Я думаю, Далер сейчас напишет, и Лоле тоже привет, да,
10: надеюсь,
9: вот так вот.
10: Надеюсь,
9: исправился, беги, Лола, беги, вот, видишь.
10: Хорошо, все, я уже добежала, Далер, не переживайте, я на месте, все нормально, еще Люк Бессон сделал так, чтобы Лола успела вовремя, так что все хорошо.
9: Причем?
10: Я... Ну как же, беги, Лола, беги. У тебя никаких ассоциаций нет.
9: Точно, точно.
10: Ну ты
9: точно,
10: что ты? Да. Мне кажется, вот как раз-таки Долер в теме. Точно, поэтому я ему как бы персональненько спасибо.
9: Хорошо, надо
10: спасибо,
9: ли его пересмотреть Долер. Еще раз?
10: Да. Пересматривать.
9: И
10: все
9: еще
10: хорошо.
9: Сообщение от Фархода. Доброго времени суток, друзья. Всем прекрасного настроения. Спасибо огромное. Ну тут еще одно большое сообщение. Как же вы, кстати, со своим вторым дыханием? Завтрак остался далеко позади, обедать пока рано, а вот ваша программа как раз вовремя. Дополнительная энергия всегда, кстати. Ну и да, правда.
10: Ой, Фархот, вот. Спасибо большое, сколько
9: вы
10: теплых слов.
9: Энергетический батончик. Да.
10: Да, и вы нас тоже всегда заряжаете, поэтому еще раз спасибо вам огромное за это, за вашу связь, за ваш позитив, за ваши хорошие пожелания. Особенное спасибо передаем вам за ваши фотографии во время обеда. Они прям тоже бывают очень кстати.
9: Ты знаешь, я вчера психанул и пошел и приготовил плов.
10: Ну ты молодец.
9: Я психанул прям, вот, понимаешь, прям.
10: Мне кажется,
9: реально.
10: Фархот этого и добивался.
9: Добились.
10: Он прям,
9: вкусный
10: да.
9: плов получился, кстати, прям шикарный.
10: Наверное, на это надеялся.
9: Так, друзья, по-моему, по ходу у нас шоу-контент вообще отменяется, хотя шапка уже, по-моему, прозвучала в эфире. Давайте мы вернемся. На самом-то деле, нам пора с тобой уже придумать новую шапку для шоу-контента. Знаешь, такие глупые грабители. Вот такая шапка нам нужна будет.
10: Ну давай, я не против, тем более, что их действительно хватает.
9: Да, хватает таких. Вот, друзья, про одного, про такого поговорим. Грабители похитили пустые коробки из-под компьютеров вместо самих компьютеров. Не знаю, может быть, как-то коробки подорожали в мире, кто-то мне тоже об этом не сообщили. Ну, сотрудники офиса технологической компании Tempe, это Аризона, США, стали жертвами на редкость странного ограбления. Сейчас расскажу.
10: Да, поздно ночью, разбив окно, в офис проник незнакомец. И даже не проник, а, получается, наполовину просунулся в помещение, да, и вот решил... что нужно что-то, видимо, с собой забрать. Угу. Этот криминальный персонаж принялся хватать и вытаскивать наружу коробки из-под компьютеров. Ага. Но курьез состоит в том, что коробки-то были пустыми, а сами компьютеры стояли вот рядышком, буквально перед носом у грабителя. Но он по какой-то неизвестной причине даже не понял, что присваивает ничего не стоящий пустышки.
9: Ну, как бы по весу нельзя было понять, да, что коробки пустые.
10: Да, я тоже хотела об этом сказать.
9: Может быть, я так подозреваю, у этого грабителя переезд намечается.
10: Конечно.
9: Я так подумал, блин, мне тут коробки нужны.
10: Вот,
9: ну, что ж такое?
10: Планы именно на коробки.
9: Зачем мне эти компьютеры эти дорогущие?
10: Я
9: коробки.
10: Вот зря его вот так вот глупым назвали, не смог увидеть, не смог понять.
9: Нет.
10: Там по весу все понятно.
9: Надо другую шапку сделать. Странные грабители.
10: Странные, хорошо, так мне тоже нравится. Давай, неважно.
9: Да вот, пока незнакомца ищет, конечно, полиция, сотрудники компании признали, что инцидент вызвал у них смешанные чувства. Все, конечно же, все обернулось умопомрачительной нелепостью, но в то же время сам факт, то, что какой-то посторонний человек проник в их офис, все-таки их немножко затревожило.
10: Ну
9: вот
10: да,
9: так вот,
10: да,
9: друзья.
10: Это повод, конечно, немножечко, чуть-чуть совсем напрячься, насторожиться. Но ты знаешь, даже если бы у нас вот была такая новость, я бы, честно говоря, не удивилась. Вот вокруг так
9: чума.
10: Много переезжающих, что
9: да,
10: коробки
9: согласен.
10: Прям бывает на вес
9: коробки
10: золота.
9: Дороже сейчас стоят, да, на
10: да,
9: рынке,
10: возможно,
9: чем новый компьютер.
10: Возможно, кому-то не нужны были эти самые компьютеры,
9: представь,
10: а вот коробки очень
9: человек
10: даже.
9: Зайдет в магазин, где продается оргтехника, вам компьютеры, да, вот тот побольше, но нет, компьютер убейте, коробку отдайте.
10: Да, коробочка мне пригодится. Вот мне кажется, что здесь все дело как раз было в коробках. А может быть, мы не до конца знаем всю историю,
9: а я знаю.
10: И коробки были сделаны из какого-то специального материала, нам просто об этом не говорят.
9: Да, да, да.
10: Не простой тебе какой-нибудь
9: картон. Знаешь, как из одного из известного фильма там «Киса, пилите», да, вот «Пилите»,
10: да,
9: это действительно
10: да.
9: гири золотые.
10: Кому-то стулья и бриллианты, кому-то коробки, все нормально.
9: А я, знаешь, причину все-таки узнал. Я вот узнал причину. Вот, как правило, когда в доме у меня появляется какая-то новая техника, ну, не так часто бывает, тем не менее, всегда остаются пустые коробки от этого. И всегда мой сын говорит: «Папа, отдай мне коробку». Я говорю: «Зачем?» «Ну, отдай». И он из нее там крутит, вертит, делает все, что угодно. Видимо, у того парня было трудное детство. Видимо, когда родители покупали технику, они просто выбрасывали коробки, не давали ему.
10: Может быть,
9: так. Тяжелое, трудное детство.
10: Потому
9: вот
10: что, да.
9: Вырасту, оторвусь.
10: Коробочки
9: сказал грабитель.
10: Всегда пригодятся. Может, действительно, может, ну, не знаю, у него там действительно какой-то сумасшедший план, может быть, что-то построить из этих самых коробок. В общем,
9: да.
10: мы просто не до конца знаем всю историю. Вот я о чем подумала.
9: Все осталось в коробке, друзья. Вот так вот. Ну ладно. Так, и вот еще, Андрей, мы вас довели до кондиции. чтобы вы начали готовить плов. Значит, мы все делаем правильно. Плов всему голова. Да, правильно. На самом деле, вы знаете, я психанул и приготовил вчера вкуснейший плов. Да. Спасибо, Фархот. Вы умеете доводить людей. Спасибо.
10: Да,
9: и Фархот, не только вы.
10: Теперь, да, мы тоже знаем про вас немного больше. Вот видите, да, как вовремя вы оказались со своим вот обеденным пловом.
9: Давайте теперь за Лолу возьмемся, ладно?
10: Ну, я больше по части сладенького и вкусняшек не думаю, что Фархот разделяет.
9: Ты зря!
10: Мою любовь к шоколаду,
9: ты зря,
10: например.
9: Мне кажется,
10: как
9: тебе,
10: знать, как знать.
9: Тебя раскусят быстро.
10: Ну, хорошо.
9: Ладно, дорогие
10: посмотрим.
9: Друзья, это были наши новости, это были сообщения, которые мы зачитали в эфире, друзья. Ну, в общем, ждем и другие, конечно же. Отвечайте, будьте с нами, заряжайтесь. Ну, а мы делаем небольшую остановку в виде рубрики «Цифра дня», друзья. Поехали.
4: Сархати хабарҳо. Дар Тоҷикистон нақшаи миллӣ оид ба ҳифзи шахсони маъюбият дошта амалӣ мегардад. Вазорати меҳнат назорат аз рӯи пардохти маошро пурзӯр менамояд. Қирғизистон аз қабули фирориёни Афғонистон дар ивази ҷойҳои корӣ дар Аврупо даст кашед. Дар Тоҷикистон шароити кор дар ширкатҳои муштараки сармоягузорӣ бо Узбекистон тағйир меёбад. خیابانی سعدی شیرازی به یک راهی 8 سمتی حرکت نقلی را تبدیل داده می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیو آسیا پلاس.
11: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
12: عالمی دقیق.
13: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 11000.
14: Беш аз 11000 варзишгар чунин аз шумораи иштирокчиёни бозиҳои Осиёи соли 2026. Бозиҳо 19 сентябр дар Ҷопон оғоз шуданд. Дар онҳо намояндагони 45 кишвар иштирок мекунанд ва барнома 10 нави варзишро дар бар мегирад. Тоҷикистонро дар ин мусобиқа 107 варзишгар аз рӯи 22 намуди варзиш намояндагӣ мекунанд. Дар барнома бокс, дзюдо, варзиши сабук, шиноварӣ, гӯштин, вазнбардорӣ, ушу, киберспорт ва дигар намудҳо ҳастанд. Ба варзишгарони тоҷик барор мехоҳем.
13: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
15: Осень не ставит жизнь на паузу.
16: Она просто меняет саундтрек.
15: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус». Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
1: Ну, вообще, интересный, конечно, гаджет у нас сегодня будет. Называется он умная соломинка SipSmart, уважаемые друзья. Потому что теперь даже пить воду самостоятельно, это ну как-то слишком просто, как-то не модно даже. Таскай с собой соломинку, друзья. Да и вот, SipSmart – это такая многоразовая металлическая трубочка со встроенными датчиками и Bluetooth. Пока вы пьете воду, сок или какой-то другой напиточек, соломинка измеряет, сколько жидкости через нее прошло. Буквально до миллилитра. Ну и вот, после этого информация автоматически передается приложение на смартфоне. Там можно посмотреть, сколько вы уже выпили за день, сколько вам якобы еще осталось до нормы. А также следит за статистикой потребления жидкости в целом, друзья.
2: Ну а что, может, кому-то это очень даже и нужно.
1: Ну да, наверное.
2: Есть же люди, которые прям очень-очень следят и за своим балансом, и за своим, конечно же, потреблением воды. Но если раньше вы просто чувствовали жажду, брали стакан и пили, то теперь между вами и водой появляется еще один участник. Это, конечно, приложение.
1: Зачем мне этот посредник?
2: Идея в том, чтобы помочь людям следить за своим водным балансом. Ну, например, ладно. Человек поставил себе цель выпивать 2 литра воды в день, а соломинка сама ведет учет. Утром 250 миллилитров, за обедом еще 300, вечером еще немного. Ну, в общем, никаких записей и попыток вспомнить, а сколько же стакан я сегодня выпил.
1: Ну да. Но есть один нюанс. Работает эта система только тогда, когда вы действительно пьете через эту соломинку, выпили чашку кофе без нее, ну как бы приложение это не засчитает. Приложение об этом даже не узнает. Съели какой-то супчик, ну как бы приложению тоже все равно. Хотя суп через соломинку есть, наверное, неудобно. А тоже мимо статистики все это будет. Налили себе водички в обычный стаканчик и выпили без трубочки. Для SipSmart этой воды словно не существовало. Вот так, друзья.
2: Ну да, из названия, кстати, даже понятно. Да. SipSmart, да, пей с умом. Но вот теперь меня немножечко это даже пугать начинает. Все нужно делать с помощью и с умом. То есть ты ничего уже практически самостоятельно
1: я
2: делать не должен.
1: Я хочу просто глупо выпить кофе.
2: Да.
1: Без
2: но
1: ума.
2: Получается довольно такой символичный гаджет нашего времени. Мы уже привыкли и шаги считать, и пульс, и сон,
1: да,
2: и калории,
1: такое.
2: И время экранное. Ну а теперь можно считать еще и каждый миллилитр водички, который проходит через трубочку.
1: Хотя, ты знаешь, мы про ложку уже говорили, да? Которая
2: про ложку,
1: калории
2: про
1: считает, да, тоже?
2: Умную.
1: Про вилку
2: мы
1: тоже говорили.
2: Мы про это рассказывали.
1: Тарелку.
2: В общем, с одной стороны, да, полезно для тех, кто действительно постоянно забывает пить ту самую воду. Хотя вот как можно забыть попить, если ты хочешь
1: пить? Не, ну как бы эта функция встроена уже в человеке.
2: Это, да, мне кажется, все-таки присутствует в каждом. Но, с другой, раньше для решения этой проблемы хватало всего лишь бутылки на столе.
1: Да.
2: Какого-то бокальчика своего, где будет, да, какая-то любимая жидкость. Чай,
1: да,
2: водичка, кофе.
1: Ну, а теперь нужна металлическая трубочка, датчики Bluetooth, смартфон и приложение. Ужас, как много всего нужно. Зато забыть, сколько вы воды сегодня выпили, теперь действительно становится почти невозможно. Главное не забыть зарядить соломинку.
2: Так вот, вот самое главное. То есть попить, да, буквально 2 секунды. Оказывается, это бывает кому-то сложно.
1: А заряжается соломинка 8 часов.
2: Ну да, это тоже, кстати, процесс.
1: Я шучу просто, я не знаю.
2: Довольно длительный. Ну, возможно, и не 8, но согласись, все гаджеты заряжаются по несколько часов.
1: Ну, полчаса минимум,
2: да,
1: потребуется.
2: Как, да, минимум. А так, чтобы проработали как минимум сутки, ну, это прям, наверное, все-таки побольше.
1: Я бы не купил такой гаджет. Вот правда, не купил.
2: Я с тобой сегодня.
1: Слушай, представь, вот эту соломинку еще таскать же надо где-то, да? Какое-то, не знаю, устройство нужно необходимое для этой соломинки.
2: Да, зарядное устройство.
1: Да.
2: Плюс еще, потому что все-таки в любой момент она может
1: знаешь,
2: разрядиться.
1: Знаешь, приходишь так в столовую какую-нибудь, там, заказываешь себе борща, и в какой-то момент говоришь, а вы не могли бы все это перемолоть, сделать из этого единый коктейль? Просто у меня трубочка тут умная, а если я просто так поем суп, она же не засчитает, и так тебе, знаешь, приносят вот это вот крем-суп. Был обычный борщ, стал крем-борщ.
2: Ну,
1: и вот ты,
2: да,
1: через соломинку это употребляешь.
2: Все в виде смузи, это да, либо
1: да,
2: все время быть на каком-то
1: а на второе пюрешка с котлеткой.
2: Через трубочку.
1: Через трубочку.
2: Плохая идея, плохая, честно. Если еще пюрешка хоть как-то, наверное, как-то.
1: Как-то пройдет.
2: Да, вот с котлеткой, конечно, посложнее будет, поэтому не думаю, что это хорошая идея. Но для тех, кому прям очень важно посчитать, вот именно, знаешь, миллилитр воды, то да.
1: Не, ну подожди, я просто идею даю, Лола. Я вот этот тип смарт, я им даю идею. Пусть они сделают трубочку побольше, чтобы прям котлетка пролетала.
2: Какая трубочка должна быть? Ты представил себе?
1: Труба.
2: Трубище, я бы даже так сказал.
1: И с другой стороны, смотри, зато теперь ты не только сможешь посчитать, сколько ты выпил, еще и сколько съел, как удобно. Взял эту трубу, достал из специального чехла, расчехлил трубу, вставил это в тарелку и давай всасывать как пылесос в себе. Прикольно, Лол?
2: Нет, вообще не прикольно. Ни разу так себе занятие. Я даже представлять этого не хочу. Зачем? Вот у меня только один вопрос.
1: Сип-ит. Красиво звучит, да?
2: Просто чтобы был, да? Чтобы гаджет был.
1: Сип-ит неправильно. Ит-смарт, вот.
2: Ит-смарт. Смарт-ит. Тогда так.
1: Или смарт-ит, да. Я неправильно бы сказал.
2: Ох уж эти гаджеты. Не знаю, до чего они нас доведут. Но вот иногда до слез нас доводят с Андреем. Да, это уже я точно могу сказать. Мы смеемся и вне эфира бывает.
1: Или представь, человек пришел так, ой, я забыл свою трубу сегодня. Ну все, пролетел обед.
2: Притом, если раньше так говорили, то имели в виду телефон. А сейчас ты представляешь, сколько вариантов? И попить, и поесть, и... Ну ладно, да, даже вот дальше фантазировать не надо.
1: Ладно, не будем дальше фантазировать, ничему хорошему не приведет. Ну и ладно. Так, ну и вот, сообщение. Хорошо с трубой, что-то...
2: Что-то там у вас пошло, видимо. Да, спасибо большое,
1: да
2: Джамшер. У нас все хорошо пошло, потому что нет пока никаких трубочек у нас, знаете, ни смарт, ни смарт. Мы вот все-таки по старинке с Андреем предпочитаем и водички попить, и поесть. Поэтому нет, все в порядке у нас, все хорошо, не переживайте.
1: Ну да. Ну что ж, дорогие друзья, сделаем небольшую тогда остановочку прямо сейчас. Тем более вот реклама торопится и другие музыкальные рубрики. Ну а потом к вам снова присоединимся и пообщаемся, друзья. Скоро будем.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Маргиле чорум екдуми Lion Energy фаруми расад. Куракаши ва дарьёфти голибон тарихи генератори аркомита зодуфи дар эфири мустакими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, саати 8:10 дахиха. Дар мавжи 107 дар Душанбе у Бухтар ва 104 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида. Онро нуши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпуш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед. Ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро. До охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Lion Energy TJ тамошо кунед. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве, ки бояд ҳатман бичаши. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи бодо и хасбият.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و
1: هیت نا آزیا پلوس представлен техноторговым центром «Волна».
2: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Фурус». Подробнее по номеру 7272.
1: Ну, здорово то, что более 100 лет назад появилось радио, дорогие друзья. Хотя, казалось бы, мы не передаем картинку, не передаем ни вкус, ни цвет, ни запах, а лишь можем передавать по радиочастотам наши эмоции. Вот этим, пожалуй, и займемся. Мне кажется, это главная миссия на сегодня – открыть вам второе дыхание, ну и просто провести время вместе с вами в нашей такой большой дружной компании. И даже за пределами нашей страны, вот что нас тоже радует всех наших коллег замечательных, которые работают на Радио Азия Плюс, друзья. Присоединяйтесь. Где бы вы ни были, в какой части света, неважно. Благодаря интернету всегда можно быть с нами, друзья. Ну а здесь в студии Андрей Соколов, Лола Обназарова. Вливаемся во второй час. Всем привет еще раз.
2: Именно так. Еще раз всем теплый привет и наилучшие наши пожелания. Желаем вам просто чудесной среды, друзья. Да, пусть она принесет вам какие-то хорошие новости, много поводов для улыбок, бодрости. Ну и, конечно, вместе откроем второе дыхание. Именно так, потому что оно нам просто необходимо. У нас уже самый разгар рабочих задач, разгар недели, и, конечно же, нужно как-то все успеть распределить. Поэтому мы с вами, мы вас поддержим, мы вас бодрим, мы вас направим. Главное, чтобы вы в ответ делали все то же самое. И тогда происходит этот очень нужный и важный обмен энергией, эмоциями, хорошим настроением.
1: Это хорошо.
2: И это все мы очень любим. И поддерживаем.
1: Любим, любим. Мы еще и праздники тоже любим отмечать. Но прежде чем отметить какой-то праздник, надо вообще узнать, что сегодня, в принципе, в целом можно будет отметить, уважаемые друзья.
2: Да.
1: Сегодня на календаре уже 14 октября 2026 года. И, конечно же, праздники не заставят себя долго ждать. Вот с чего бы ты начала бы сегодня отмечать, Лола?
2: С дня накопления жизненных сил я
1: так,
2: бы начала.
1: Прикольный
2: есть,
1: праздник.
2: Есть, оказывается, да, такой праздник. И я не знаю, каким образом нужно их прям накопить. Ну, потому что накопление, да, это все не сразу происходит. Но вот начать копить, мне кажется, нужно как можно раньше. Вот, потому что, ну, все-таки сейчас нам они просто необходимы, эти жизненные силы. А может быть, это понимаешь только вот с приходом какого-то возраста, Андрей, не знаю.
1: Да, с возрастом точно приходишь к этому, когда поднимаешься на второй этаж и чувствуешь уже одышку. Да, Лола, приходит само собой.
2: Ты мог просто сказать «да» и все. Вот эти вот потом, я же говорю, все бальзамы, воспоминания о них, походы в поликлинике, еще что-то.
1: Бальзам,
2: и наши любимые стариковские разговоры.
1: Звездочка, забыл купить.
2: Нет,
1: спасибо,
2: вот,
1: что напомнила.
2: Не нужно.
1: Лола.
2: Все, давай сегодня вот все-таки про позитив.
1: Хорошо, и сегодня день рождения Винни-Пуха, вот этого уникального, интересного персонажа, которого в голове только пух-пух и опилки.
2: Опилки, да, я думаю, все с детства помнят. Да, сегодня, оказывается, действительно.
1: В голове мои опилки, да, и кричалки, и вопилки, да.
2: Ага, и что там еще?
1: Дальше
2: пухтелки и сопилки.
1: Дальше я не помню этот рэпчик из нашего детства.
2: Да, действительно. Но я думаю, что все помнят этот замечательный мультфильм и помнят, что действительно вот в этот день, оказывается, впервые мир увидел книжку о Винни-Пухе, да, и Пятачке. Угу. Именно поэтому, вот мне кажется, несмотря на то, что уже столько лет прошло, есть такой замечательный праздник, когда можно немножечко перенестись в детство и немножечко действительно вспомнить о том, как мы были рады, когда смотрели вот эти замечательные мультики.
1: Это чистая правда. Слушай, я думаю, если Винни-Пух был бы здесь в нашей студии, он бы сказал, какие-то неправильные ведущие, они не приносят мед. Ну что ж, дорогие друзья. Ну и ладно, на самом деле, обожаю Винни-Пуха. Это самый такой милейший персонаж. И, знаешь, во-первых, мне нравится советский Винни-Пух, еще вот Советского Союза, да, Союз мультфильм, скажем так, обожаю. Ну и потом, конечно же, это Дисней, потому что мы тоже зависали частенько над этим сериалом, смотрели его прямо от начала и до конца. Но самый классный там ИА, ты знаешь, он самый классный. Мне
2: там
1: кажется,
2: много
1: мы
2: персонажей
1: с него
2: хороших
1: должны брать пример. Вот что бы в жизни ни происходило, как дела? Хорошо. Вот
2: и так. Тебе никогда непонятно, хорошо
1: ли, непонятно, да.
2: Или нет. Тигра там зато мне нравится. Он всегда бодр, полон энергии, он всегда на позитиве, прям классный персонаж. Но вообще на самом деле...
1: А кто лишний, как ты думаешь, в этой сказке? Да.
2: Я даже не знаю, что там есть кто-то лишний. Так, давай, ну-ка поделись, давай.
1: Пятачок.
2: Почему?
1: Ну а что, какую роль там играет.
2: Так он же лучший друг Винни-Пуха.
1: А, точно, да.
2: Как можно... Андрей, ну разве так можно? Ну ладно, не буду я больше говорить про это. Лучше скажу, что есть удивительный такой увлекательный факт.
1: Так,
2: и на самом деле многие не знают, хотя уже сейчас можно как бы это все найти. Оказывается, это все-таки, ты знаешь, настоящий живой персонаж. То есть был прототип, по которому все-таки решили назвать вот Мишку так и вообще, в принципе, сделать Мишку вот лучшим другом мальчиком.
1: Кстати, тоже
2: Кристофер
1: был.
2: Робин. Да, Кристофера Робина. Поэтому, да, друзья, это действительно так. И, кстати говоря, уже будучи взрослым, вот этот самый Кристофер Робин решил поставить памятник этому самому Мишке. А вернее, это была медведица, которая жила в зоопарке, и которую он навещал. Вот как.
1: Понятно, понятно. То есть теперь понятно, откуда ноги растут. Ну что, спасибо, Лола. Еще сегодня не могу не отметить день Чак-Чака. Обожаю эту сладость.
2: Молодец. Конечно. Я тоже готова отметить. Да, почему нет? Отличное лакомство.
1: Впервые я попробовал Чак-Чак. У нас жила семья, такая татарская семья, такая традиционная. И вот у них был Чак-Чак просто какой-то великолепный. Такое ощущение, что ты его кушаешь, он тебя тает во рту, и просто пальчики оближешь. Ну, это просто какой-то вот мега вкуснятина была. Ой,
2: до сих пор вспоминаю. Мне кажется, это традиционное вот такое действительно татарское лакомство, оно покорило буквально сердца многих.
1: Да,
2: и
1: конечно.
2: Вообще каждый турист, мне кажется, вот когда бывает где-то вот проездом даже, в Казани вот скорее всего, наверняка, мне кажется, не может уехать оттуда, пока не попробует тот
1: само собой. Мне кажется, если будете в Казани, я думаю, что килограммов 5 Чак-Чака вы привезете с собой.
2: Мне,
1: еще килограммов 5, наверное, наберете еще, наверное, я так думаю.
2: Вот, чтобы не набрать прям 5 килограмм. Мне, правда, привезли вот такую подарочную коробочку. Ты знаешь, там специально очень красиво оформлено. Есть действительно вот в качестве подарка, если вот так вот везут для кого-то попробовать. И мне однажды привезли.
1: Это круто. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие праздники сегодня отмечаются. Хотя ты можешь добавить что-то от себя. По-моему, все.
2: Мы, по-моему, все с тобой озвучили. Вот еще Международный день Юлы, оказывается, сегодня отмечается. Ты помнишь, в нашем детстве, мне кажется, у большинства была эта самая игрушка, да, когда вот волчок или Юла мы ее называли, когда нужно было просто вот ее без конца дергать, чтобы завести.
1: Ну, знаешь, в детстве у нас была такая игрушка, а сейчас мы превратились в эту игрушку, потому что хочешь жить, умей вертеться, знаешь, вот говорят так.
2: Да, как волчок, да,
1: или как Юла. Так что, да, мне эта игрушка очень хорошо знакома. Но, дорогие друзья, ну что ж, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку в виде коммерческой паузы и скоро возвращаемся к вам.
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. TouchBuild 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. TouchBuild 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
3: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: Мазовой навешев бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танхо дар КФС.
5: Ох, че хупки баго ромат. Гул офто. Апш, боз аллергия.
6: Ором азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд? Яны?
6: Хамаги дардавоми си дахи хата сирмеку. мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Алирвик хоболут намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехаф аст.
5: Ман бе ту чикор мекардам а?
6: Алирвик ҳаёти бе аллергия аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Твой Радио Азия Плюс. Сигнал пойман. Тренд обнаружен. Хайп приближается. Мемы на подходе.
1: Соцрадар. Поймали то, что разлетелось по сети.
2: Ну да, друзья, ну, по-моему, вот и Лола тут уже шутит, вне эфира шла уже третья неделя.
3: Этого самого обсуждения.
2: Как мы говорим про Галустяна, да, дорогие друзья?
3: Да, мы его тоже поймали, друзья. Ну а что, все вокруг говорят, пожалуй, только мы с Андреем, как самые ленивые, еще не обсудили это.
2: Ну, есть повод сегодня обсудить, конечно же. Михаил Галустян извинился перед таджикским народом. Да, видео, в котором Михаил Галустян извинился перед жителями Таджикистана, опубликовал в своем Инстаграм руководитель компании TASS International Group Олег Самсонов, друзья. Да, именно эта компания, кстати, пригласила актера в Душанбе, и его приезд вызвал такую волну возмущения в обществе. На странице самого Галустяна это видео пока, конечно, само не появилось. Ну, вот как-то так, друзья. Ну, давайте более подробно.
3: Да, более подробно в этом видео Галустян говорит, что если его роли кому-то причинили когда-то боль, то он искренне сожалеет об этом и просит прощения у жителей Таджикистана. По словам Галустяна, он впервые побывал в Душанбе, и его впечатлили. Красота города, архитектура нашей столицы, гостеприимство людей и вообще темп развития Таджикистана. Эта поездка, говорит он, полностью перевернула его представление о стране.
2: Да, ты знаешь, я, в принципе, зашел как раз-таки, когда-то самый пик был обсуждения Галустяна, и он выкладывал ролики, кстати. Он гулял по городу и снимал. Говорит, о, новый театр, о, новое здание парламента. То есть, мне кажется, человек был в полном восхищении от Душанбе. Ну, действительно, мне кажется, Душанбе восхищает. Это правда. И мне кажется, многие стереотипы стираются сразу, когда ты видишь, как развивается в целом Таджикистан. Это круто.
3: Вот здесь я с тобой согласна полностью. И хочу сказать, что это было нужно сделать, это правильно. Несмотря на то, что прошло уже какое-то время, можно было это и пораньше сделать. Мне кажется, только Михаил приехал...
2: Многие, знаешь, в комментариях об этом и сказали. Да, Миша, кажется, надо было раньше.
3: Конечно, все сразу стало понятно. Но мне непонятно до сих пор одно. Вот прежде чем человек что-то начинает это обсуждать, притом делает это так, чтобы все абсолютно могли видеть, слышать, прочесть, да, почему бы заранее не поинтересоваться, как дела обстоят на самом деле? Ведь что стоило тому же самому Михаилу Галустяну зайти и в соцсетях посмотреть, какая красота у нас в столице? Ведь там постоянно есть фотографии, когда наша столица готовится к какому-то празднику, когда действительно строят что-то новое, когда презентуют что-то. Там огромное количество красивых фотографий.
2: Конечно. И ну, можно знаешь, было посмотреть. Одно, фотографии это одно, а вот когда ты вживую все-таки это видишь и думаешь, ого, ничего себе! Ну и вот, что сам говорит Галустян в этом видео, мой визит в Таджикистан заставил меня глубже задуматься о тысячелетней истории и культуре вашего народа. В генах таджикского народа течет кровь таких выдающихся исторических личностей, как Кир Великий, Исмаил Сымани, всемирно известные ученые и поэты, Рудаки, Фердауси, Омар Хайям, Авиценна и многие другие мыслители и поэты, чьи труды стали достоянием мировой цивилизации, говорит сам вот Галустян.
3: Да, еще раз напоминаю, что если мои какие-то прежние работы и роли, которые я сыграл, кому-то причинили боль или стали причиной сегодняшнего недовольства моим приездом в Таджикистан, то я искренне сожалею об этом, приношу вам свои глубочайшие извинения. То есть вот извинения всему таджикскому народу.
2: Ну вот, но в конце он поблагодарил жителей Таджикистана за гостеприимство, уважение, любовь к гостям и добавил, что будет с теплотой вспоминать эту поездку. Вот так вот, дорогие друзья. Ну, напомню, что 30 сентября Галустян был гостем закрытого мероприятия, которое TASS International Group провела для своих клиентов и партнеров. Эта строительная компания возводит на месте бывшего зеленого базара такой деловой кластер Душанбе International Discret с самым таким высоким зданием столицы. Напоминаю, по-моему, там что-то в районе 75 этажей ожидается. Такое самое высокое
3: примерно,
2: здание.
3: Да. Примерно, да. Ну, а новость о визите Галустяна вызвала много споров, конечно же, в соцсетях. Но, одни требовали просто отменить поездку, другие призывали к диалогу. В Министерстве культуры, кстати, заявили, что визит с ведомством был не согласован.
2: Ну и напомним, что юмористическое шоу «Наша Раша» выходило на ТНТ с 2006 по 2011 годы. В нем двое таджикских трудовых мигрантов, хотя сначала говорили, что так, потом сменили, что из Центральной Азии. Равшан и Джамшуд были показаны невежественными и безграмотными. Тогда, вот, кстати, даже МИД Таджикистан направил России официальную ноту о том, чтобы действительно прекратили снимать подобные шоу. И даже запретили продажу дисков с фильмами в стране. Ну и вот до сих пор Галустян, конечно, на критику не отвечал. И вот буквально вот вчера это видео и появилось. Поздно вечером. И, кстати, если хотите посмотреть, заходите на страницу Азия Плюс, да, в социальные сети, и можете видео полностью там спокойненько посмотреть.
3: Да,
2: ну, а мы, как говорится, не смогли пройти мимо этой темы.
3: Мы не смогли.
2: Шла третья неделя, да?
3: Мы, вернее, могли и смогли. Мы вроде как постарались отстраниться, но
2: знаешь,
3: вот после этого видео, да, конечно.
2: Но ты знаешь, я почитал комментарии, обязательно я зашел под этим видео, их там, по-моему, уже 700, что ли.
3: Ну, очень много,
2: Я могу ошибаться, но давай сейчас просто ради эксперимента я просто быстро гляну. Так, 993 комментария в данный момент в Инстаграме, друзья. И, знаете, хочется отметить, что наш таджикский народ, он не злобливый, абсолютно нет. Конечно, нам не нравилось, когда снимали вот подобные видео, но как таковой злости я не заметил эти комментарии, потому что многие сказали: да, молодец, хорошо, что ты все-таки рано или поздно, но ты это сделал, уважаемый Галустян. Ну и многие простили уже. Вот я думаю, что на этом, мне кажется, как-то конфликт уже немножко затихнет.
3: Да не немножко, уже должен быть исчерпан, конечно же. А я только добавлю, что, знаешь, мы таджики на самом деле-то очень патриотичны.
2: Да, само собой.
3: И, конечно, очень неприятно было, и это обосновано, когда что-то нелицеприятное ты видишь или слышишь. Притом это действительно какой-то непонятный мне стереотип, потому что, ну, нужно все-таки, как я уже ранее говорила, сначала немножечко больше узнать о том,
2: о
3: что
2: стране,
3: ты хочешь,
2: собой, да,
3: что ты хочешь рассказать, показать, либо к кому-то обратиться. Вот здесь, конечно, была огромная ошибка. Нужно было все-таки сначала, я же говорю, ознакомиться, посмотреть, даже если нет возможности приехать. Но вот какова жизнь, да, как может повернуть? Раз,
2: да,
3: и человек все-таки через какое-то время оказался здесь, чтобы
2: своими
3: глазами
2: увидеть. Даже это и к лучшему,
3: все.
2: С одной стороны,
3: да,
2: что Галустян приехал лично сюда, в нашу страну, чтобы убедиться, лично посмотреть, что это все стереотипы, навязанные подчас. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот. Нашли в сети, рассказали, поделились с вами. Но если у вас есть какое-то свое собственное мнение, обязательно напишите нам в Телеграм 2 8 4 0 107. Друзья, ну а далее у нас анонс полезной информации и мир в цифрах. Поехали.
0: Коротко о главном.
4: Рустам Эмомали открыл футбольную академию в Дарбасском районе. В Душанбе проходит форум предпринимателей. Международный аэропорт Душанбе готовится к проверке безопасности. В республике стартовал третий этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина, любимая моя». Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
1: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами Дакик.
6: Шарики Олами Дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалиятки хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 58.6.
7: ورزشگری شویدی اندریاس آلمگرن در قهرمانی جهان اوید باداو در کوپنهاگن مسافه نیم مارافون را در 58 دقیقه و 06 ثانیه طی کرد. مسافه نیم مارافون زیاده از 21 کیلومتر است. یعنی آلمگرن به حساب میونه هر یک کیلومتر را تقریبا در 2 دقیقه و 45 ثانیه طی کرده با سرعت میونه تقریبا 21.8 کیلومتر در یک ساعت دویده است. این نتیجه با او مدال طلای قهرمانی جهان را آورد و رکورد نوی اروپا در این مسافه شد. آلمگرن همچنین این اولین دونده اروپایی گردید که در نیم مارافون رسمی از مرز 59 دقیقه پایان رفت.
6: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: реклама дар Азия Плюс. Моҳи октябр истиқлол бозиҳоро дар Лигаи даъвати Конфедерасияи футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳхат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст, ки як ҷо шуда гӯем, ки Тоҷикистон ба пеш, истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳамсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашед. Фурсат ро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Иксель ро харида, рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Иксель Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Energy ро интизор. Зор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
5: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рахами телефона Идора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО Фурус. Для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272.
8: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
9: Но это не точно.
10: Роскошь роскошная, дорогие друзья. Вот хочется так и сказать, вот про эту штуку. Слушай, вот этого не хватает сейчас нам и всем, и каждому. Вот можете сказать, что это деньги, богатство. Нет, дорогие друзья, даже не в этом дело. Нам с вами не хватает вполне себе одной простой вещи – тишины. Да, друзья, используйте. Кстати, попробуйте вот именно на этой неделе немножко позволить себе тишины для вашего любимого мозга. А зачем, почему? Расскажем.
11: Именно так. Мы ведь привыкли считать тишину просто отсутствием звука. Но для мозга это может быть очень редкое состояние, когда ему, наконец, не приходится постоянно обрабатывать разговоры, музыку, уведомления, шум, машины, там, телевизоры и десятки других сигналов. В одном эксперименте ученые из США помещали мышей в разные звуковые условия. Включали музыку, белый шум, звуки других мышей или оставляли их в тишине примерно на 2 часа в день. И через неделю именно в группе тишины обнаружили больше новых незрелых нейронов, а в гиппокампе – это участок мозга, который участвует в процессах памяти и обучения. Правда, важно уточнить, что исследования проводились на животных, поэтому переносить, конечно, результат напрямую на человека, ну, как бы не совсем, наверное, правильно.
10: Да, вот знаешь, звуки уведомления и звуки других мышей меня дико бесят.
11: Согласна, особенно что касается мышей.
10: Но вот с психологической точки зрения тишина действительно может быть полезна. Когда вокруг постоянно есть звуки, сообщения, разговоры, фоновый какой-то контекст, внимание все время переключается. Даже если кажется, что вы уже привыкли к шуму, мозг продолжает его отслеживать, фильтровать. То есть в какой-то момент вы думаете, что мозг не работает, но нет, он работает на пределе. Периоды тишины дают возможность немного снизить количество внешних раздражителей. В такие моменты просто проще заметить собственные мысли, восстановить концентрацию и просто перестать постоянно реагировать на происходящее вокруг, друзья.
11: Особенно полезно иногда создавать себе небольшие окна тишины. То есть пройтись без наушников, несколько минут посидеть без телефона, выключить музыку в машине, ну или хотя бы не включать видео фоном во время каждого какого-то дела.
10: Радио не выключайте ни в коем случае.
11: Только радио это не касается.
10: А вот, кстати, поддерживать здоровье мозга в целом помогает и более изученные вещи. Движение, полноценный сон, разнообразное питание и обучение новым навыкам. Так что не обязательно сразу искать звукоизолированную комнату и проводить там целых 2 часа. Начните хотя бы с 10-20 минут, поначалу без музыки, ютуба, подкастов и уведомлений. Этого вполне будет достаточно.
11: Вот ты знаешь, я, кстати, как-то попробовала, честно. Да. Мне бывает тоже не хватает тишины, но вот как найти то самое место, где тебя действительно никто не потревожит?
10: Да, это сложный
11: вопрос.
10: Сейчас,
11: мне кажется, да, это прям очень хороший вопрос, и он остается открытым, ведь дома частенько у соседей ремонт.
10: О,
11: на улице машины без конца сигналят, точно, если вы где-то у дороги.
10: Ужас.
11: На работе кто-то обязательно что-то будет говорить, обсуждать, кричать, дергать тебя, можно тебя там на минуточку.
10: Или коллеги, можно пойти?
11: Да, да, вот у нас и такое происходит. Но вот если вдруг совсем стало тихо, то, скорее всего, просто интернет пропал.
10: Да,
11: да,
10: вот это
11: здесь.
10: Правда.
11: Хотя тоже тихо ненадолго.
10: И я наоборот, у меня в семье все наоборот. Ты знаешь, обычно, когда все приходят после работы, школы, мы все собираемся, поужинав, все сразу хватаются за гаджеты, когда есть интернет. И сразу настает тишина в доме. Но как только интернет отключается, все собираются в одной комнате.
11: Конечно.
10: Даже кот и собака.
11: Да.
10: Так что да, дорогие друзья.
11: Пообщаться.
10: Но вообще тишина — это какая-то роскошь стала. Удивительно, но факт. Вот представьте, тишина стала роскошью. Но если вы, конечно, не живете где-то в каком-то глухом месте, где совершенно отсутствуют посторонние звуки, отчасти даже иногда хочется, знаешь, выбраться на природу, где есть натуральный шум. Шум природы, шум ветра, шум дождя, шум птиц, не знаю, травы, да чего угодно. Главное, чтобы не машины, там, стройки и всего остального.
11: Да.
10: Вот машины, стройки и крики людей, знаешь, меня стали в последнее время дико раздражать.
11: Согласна. Вот так вот. Ты знаешь, кого-то раздражают крики чаек, но вот меня бы, например, совершенно не раздражали.
10: Да, ты знаешь, нет, вот берег Тихого океана.
11: Да, отлично подходит.
10: Крики чаек.
11: Знаешь, отлично.
10: Прибой, да, шум вот этого ветра красивого такого. Ой, такого соленого ветра, я бы сказал,
11: да,
10: который прям в лицо тебе бьет.
11: С побережья.
10: О, красота.
11: Угу. Мы
10: да,
11: снова с тобой
10: и пальмы шебечут на ветру. Угу. Главное, подальше от пальм, чтобы кокосовый орех не упал на голову. А так все хорошо, да.
11: Ну,
10: представили, да, вот такую замечательную картину. Хотя, вы знаете, мысленно можно представить вот эту великолепную картину. Главное найти какое-то тихое местечко, постараться найти его и в какой-то момент даже вот так вот перезагрузить свой мозг в течение 10-20 минут. Сложно, практически невозможно, но мы вас верим. Друзья, попробуйте. Эта терапия самая, мне кажется,
11: доступная, бесплатная,
10: да.
11: Конечно же, и очень-очень полезная, друзья. Вот об этом стоит помнить.
10: Да, прокричала сейчас Лола. Зачем она это сделала? Ну ладно, дорогие друзья, мы сделаем прямо сейчас остановку. Анивар врывается в эфир. Ну а мы чуть позже тоже вернемся. Но правда, это уже будет следующий час. Ну а мы напоминаем. Вот, допустим, вы ждете сейчас исполнения своей мечты, но все-таки думаете, не хватает мне под пару вот... Пару сотен, пару тысяч, не знаю. Это уже вам решать, и какая мечта. Ну, а в любом случае, всегда можно взять деньги в кредит, уважаемые друзья, на выгодных условиях в МДО «Форус». Подробности по номеру 72-72.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: تو چند تا جامعه
1: سوئد در تاجیکستان 13.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
6: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Рустам Эмомали открыл футбольную академию в Дарвасском районе. В Душанбе проходит форум предпринимателей. Международный аэропорт Душанбе готовится к проверке безопасности. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе проходит форум предпринимателей. Он станет масштабной площадкой для диалога, сотрудничества и презентации новых возможностей в сфере предпринимательства и инвестиций. Программа форума охватывает ключевые направления экономического развития и современного предпринимательства, а также новые возможности в области инвестиций, инноваций, технологий, налаживания новых форм сотрудничества. Планируется также обсуждение вопросов защиты прав инвесторов, налоговые и таможенные льготы, цифровизацию экономики, развитие зеленых технологий, а также индустриализацию и экспорт. В рамках форума президент республики Эмомали Рахмон поздравил участников с Днем предпринимателей, который отмечается ежегодно 14 октября, и отметил важную роль предпринимательства в развитии национальной экономики, создании новых рабочих мест, привлечении инвестиций и укреплении экономического потенциала страны. Председатель Федерации футбола страны Рустам Эмомали сегодня принял участие в открытии футбольной академии в Дарвасском районе. В новой академии оборудованы два футбольных поля с искусственным покрытием. Одно крытое, другое открытое. Это позволит проводить тренировки при различных погодных условиях. На территории комплекса также построено административное здание, где предусмотрены жилые помещения для воспитанников, столовая и спортивный зал. Рустам Эмомали ознакомился с инфраструктурой академии и условиями, созданными для подготовки молодых специалистов. Новый спортивный комплекс предназначен для развития детско-юношеского футбола и подготовки молодых игроков из региона. Международный аэропорт Душанбе готовится к проверке безопасности. Ее проведут инспекторы Международной организации гражданской авиации с 7 по 19 ноября. Директор агентства гражданской авиации страны Хабибулло Назарзуда поручил руководству предприятия обеспечить всестороннюю подготовку к предстоящей международной инспекции. Ведомстве напомнили, что в январе и феврале эксперты уже провели документарную проверку соблюдения требований безопасности полетов гражданской авиации Таджикистана. Сегодня стартовал третий этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина, любимая моя», который продлится до 22 октября. По данным Министерства культуры, в заключительном этапе конкурса принимает участие 581 претендент. На третьем этапе конкурса участники соревнуются в следующих номинациях: композиторское искусство, вокал, исполнительное мастерство, игры на музыкальных инструментах, изобразительное искусство, а также дизайн. Республиканский конкурс «Таджикистан. Родина, любимая моя» проводится уже 8-й год под патронажем президента республики. Его цель – выявление новых талантов в области музыкального, вокального и изобразительного искусства, а также дизайна, повышение профессионального мастерства и эстетической культуры. Денежное вознаграждение победителям конкурса выплачивается в размерах: гран-при 100 тысяч самани, первое место 70, второе место 50 тысяч, наставники, а 50 тысяч самани дизайна, повышение профессионального мастерства и эстетической культуры. Денежное вознаграждение победителям конкурса выплачивается в размерах: гран-при 100 тысяч самани, первое место 70.

0: Мероприятие пройдет 17 октября в новом корпусе Российско-таджикского славянского университета. Гостей фестиваля ждут выступления по тэквондо и танцевальные соревнования, а также концерт традиционной корейской музыки. Начало мероприятия в 15:30, вход на него свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тароной авалисуатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Дом – это не стены, это свет, тепло, любимый диван и техника, которая делает жизнь удобнее. Создавайте свое пространство с потребительским кредитом от МДО «Форус». Подробнее по номеру 7272.
1: Да, друзья, на первый, второй рассчитайся. В принципе, только два человека здесь, и нас относительно немного, но зато за пределами нашей студии и за пределами радиоприемников, которые настроены на нашу радиочастоту, я думаю, огромное количество людей, целая большущая семья. И вот этой огромной семье передаем привет и также желаем настроения замечательного. И с вами, как и всегда, второе дыхание. Это уже третий час. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья.
2: Всем привет еще раз. Возможно, кто-то только что присоединился к нам и правильно сделал, ведь самое Конечно. Время открыть второе дыхание. Друзья, если не успели за два предыдущих часа, то сейчас прям очень важно
1: да вот
2: это сделать.
1: Посмотри вот на одного вот этого, куда ты собрался. Нет, давай обратно возвращай. Куда, Паш? Ну да, конечно, оставайтесь на нашей радиочастоте, никуда не уходим, не расходимся.
2: Если бы ты мог видеть, мне кажется, да, наше бы шоу трехчасовое превратилось просто в то, что ты кого-то уговариваешь, кому-то подсказываешь, кому-то даешь совет.
1: Конечно.
2: Ну а пока, друзья, мы можем только вас взбодрить, можем только передавать какие-то теплые пожелания, приветы, ну и, конечно, самое главное, наши пожелания, которые и создают то самое настроение, да, поэтому желаем, чтобы сегодняшняя среда прошла, ну, наверное, без всякой суеты для вас, чтобы была такой вот позитивной, но простой и очень теплой.
1: Пусть так и будет, друзья. Ну, а мы идем вперед, прямо по курсу, естественно, мир финансов. Давайте узнаем, что там происходит. И возвращаемся снова в нашу студию. Кстати, норм или стрём, совсем скоро стартует наша постоянная уже рубрика, друзья. Так что, если что, готовьте ваши любимые гаджеты, чтобы с нами поговорить, пообщаться, написать нам сообщение или даже позвонить по номеру 44-6-107-107. Скоро будем.
3: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک درهم عربی 2.51 درهم، یک لیری ترکی 18.7 درهم، یک منت ترکمنی 2.64 درهم، یک زلات لهستان 2.36 درهم، یک یوان چینی 1.38 درهم. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9.24 درهم، یک یورو 10.33 درهم، یک روبل روسی 11 درهم ارزش دارد. جک ما اساسگذاری علی بابا یک توصیه خوبی دارد. هیچ وقت به دشواری تن ندهید. امروز وزنین است. فردا وزنین تر می شود. اما پس فردا همش می گذرد. مشکلات از میان می رود. ما اراده و تحمل مشکلات مخصوصا مشکلی مالیوی را داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است. اگر نه پس چی را باید اصلاح کرد؟
3: قربی از اور در آسیا پلوس.

0: Азия Плюс. Харрус и Акадам Бапиш. Азия Плюс. Реклама Дар Азия Плюс. Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.TJ. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлэй Иксель энерджи нухта азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94 700 727 727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. Он ро аз даст наде.
3: Мазахой навише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва бафало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсат ро аз даст наде. Танхо дар KFC.
4: Рахами телефони дорай реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс. Кто-то скажет вау, кто-то ну это уж слишком.
5: Слишком странно, чтобы промолчать. Слишком интересно, чтобы пройти мимо.
0: Норм или стрём? Решаем вместе.
6: Ну, вообще, норм или стрём, конечно же, да, друзья. Давайте решать вместе сегодня. Тема тоже, да, довольно интересная, друзья. Мужу или жене знать пароль от телефона друг друга. Вообще-то, норм или стрём, как вы считаете? Ну, давайте рассуждать. С одной стороны, в близких отношениях вроде бы ничего скрывать не нужно. Если люди живут вместе, делят быт, деньги, планы, личную жизнь, то почему пароль от телефона должен быть каким-то особенным, разным, и почему о нем не должен знать партнер по жизни, скажем так? Вот что интересно, друзья.
7: Но некоторые пары вообще спокойно знают пароли друг друга.
6: Я не скрываю.
7: И не видят, ну я вот тоже никогда не скрывала, и не видят, кстати говоря, в этом проблемы. Но один может взять телефон другого, чтобы включить музыку, другой там посмотреть какой-то маршрут, ответить на звонок, найти фотографию, да даже просто приходит сообщение, да, и вот можно посмотреть, потому что общие счета бывают, например, у пары. Это абсолютно нормально. Ну и если при этом, конечно же, никто не лезет по личным перепискам, не устраивает какие-то дополнительные проверки, то такой уровень открытости может быть просто частью доверительных отношений у людей в паре.
6: Да, но есть другая сторона, конечно. Если телефон сегодня — это не просто устройство, там личные переписки с друзьями, рабочий чат, их заметки, фотографии, банковские приложения, поисковые запросы, иногда разговоры, которые вообще не принадлежат не только владельцу телефона, но и людям, которые ему написали. И здесь возникает тоже важный вопрос. А если у партнера есть пароль, означает ли это, что у него автоматически есть право читать все внутри? Ну, честно говоря, наверное, рабочие переписки будет максимально скучно читать, я так думаю.
7: Да, я согласна. Но с психологической точки зрения доверие обычно строится не на тотальном доступе, а на ощущении безопасности рядом с человеком. То есть вот, ну, не обязательно проверять телефон партнера, чтобы быть уверенным, что он не обманывает. И если человек постоянно просит пароль, проверяет все-таки те самые сообщения, переписки, смотрит, кто же вам поставил там лайк в соцсетях, кто написал вам, почему у вас что-то там было удалено, то это уже может быть не про близость, все-таки про какую-то тревожность, сомнение, ревность или желание контролировать.
6: Это да. Причем такие проверки редко, конечно, успокаивают надолго. Человек, посмотрев телефон, все чисто, на какое-то время, наверное, станет ему легче. А потом появится новая мысль, а вдруг он что-то там удалил или удалила. И начинается следующий круг проверок. Да, с другой стороны, если ваш партнер резко прячет телефон, меняет пароль по несколько раз и на протяжении ваших отношений никогда не выпускает телефон из рук или нервничает даже тогда, когда второй случайно берет его посмотреть время, это тоже может вызывать некоторые вопросы. Поэтому сам пароль, пожалуй, не главное. Гораздо важнее, наверное, правила внутри самой, наверное, все-таки пары.
7: Конечно. Можно знать пароль друг друга, никогда не читать чужие сообщения без разглашения, а можно вообще и не знать пароль и при этом полностью доверять человеку. То есть, мне кажется, это все-таки какие-то вот эти рамки и правила устанавливаются действительно внутри той самой пары.
6: Ну да.
7: И есть еще один момент. Это все-таки личное пространство, которое не заканчивается уже после свадьбы. Даже в очень близких отношениях человеку может быть очень важно иметь что-то свое. Переписку с другом, разговор с психологом, рабочие сообщения, или просто заметки, которые он пока не хочет никому показывать. И это не обязательно означает, что другому человеку есть что скрывать.
6: Ну, вообще, мужу или жене знать пароль от телефона друг друга норм или стрём, друзья? Вот так вот, ждем от вас тоже сообщение по этому поводу. Вообще, это признак доверия или открытости, или по-настоящему доверию пароль вообще не нужен. А если пароль вы знаете, считаете ли вы нормальным без спроса заходить в переписки партнера? Пишите, звоните 44-6-170-107. Может, какая-то интересная история есть по этому поводу,
7: кстати,
6: которую хотите
7: будет
6: рассказать?
7: Вот какая-то интересная история или какой-то классный
6: будем
7: ответ,
6: поощрять?
7: Мы будем поощрять.
6: О,
7: да, обязательно
6: хорошо.
7: Отдадим такой вот бонус от нашего партнера, от МДО «Фурус», конечно же. И мне кажется, что вот можно все-таки не только свою точку зрения высказать.
6: Да,
7: можно действительно поделиться каким-то интересным фактом, историей
6: какой-то. Чем креативнее, в общем, интереснее все будет, тот и заберет на сегодня подарок. А вообще, мне кажется, в наше время лучше знать не пароль от телефона, а номер карточки или пин-код.
7: Да, это все-таки о большем доверии говорит, да? Согласна здесь, да.
6: Да, это точно. Это точно, да. Так.
7: Рахматулло только присоединился.
6: Молодец.
7: К нам. Он пишет: «Привет, Лола, Андрей. Я вот только присоединился. Что было интересного? Много чего я пропустил». Конечно, Рахматулло,
6: все пересказать будет сложно.
7: Два часа мы пропустили. Конечно, много. Но здорово, что в этом часе все-таки нашли время и вы с нами. Поэтому хорошего дня вам желаем. И давайте присоединяйтесь к нашей сегодняшней теме.
6: А, Мадина, кстати, пишет: «Меньше знаешь, лучше спишь». Ну, тут не поспоришь, вот честно говоря.
7: Да, и Фархот, кстати, пишет: «А что за тема? Меня просто не было».
6: Так,
7: Фархот,
6: куда-то,
7: как-то вы не вовремя, да,
6: куда-то
7: отлучились.
6: Выпадают наши слушатели. Ну, повторяем тему. Мужу или жене знать пароль от телефона друг друга норм или стрём? Как вы
7: Мы
6: считаете?
7: Пытаемся выяснить, да, у кого какое мнение на этот счет. То есть обязательно ли в паре вот настолько доверять друг другу, чтобы знать пароль от телефона друг друга, чтобы можно было взять без спроса, чтобы можно было заглянуть куда-то. Вот норм или стрём все-таки? Ведь у каждой пары свой взгляд на вот такие
6: вообще,
7: вот моменты.
6: Вообще, мне кажется, каждый человек, мне кажется, должен как-то сохранять свое личное пространство, даже находясь в отношениях. Но имеется в виду, это ну, небольшая такая вот внутренняя такая некая свобода должна присутствовать, да, у каждого человека. Те же самые заметки какие-то, сообщения, там, переписки и так далее, и тому подобное. Я думаю, что вот такая некая небольшая свобода все-таки должна присутствовать.
7: Я с тобой
6: если
7: вот здесь
6: постоянный
7: согласна.
6: Будет контроль, мне кажется, будет как-то довольно-таки сложно, в принципе, строить отношения.
7: Да, при том, ты знаешь, в нашей семье как-то действительно сложилось так, что все очень просто. И это касается даже не только вот половинки, да, допустим, там, мужа, это касается детей, это касается родителей, касается сестер. То есть у меня, в принципе, нет каких-то таких секретов, нет паролей абсолютно. Вот у кого-то есть, да, на каждом там каком-то даже приложении, мессенджере.
6: О.
7: Нет, но у нас есть очень четкие правила, что если человеку только что-то очень срочно не нужно, без вот какой-то необходимости, все-таки личные вещи другого человека не брать.
6: Ну, да.
7: То есть, да, если это телефон, то же самое. В любом случае, если тебе нужно что-то позвонить, там, не знаю, у тебя нет денег на телефоне, аккумулятор сел, еще что-то случилось, пожалуйста, ты можешь всегда воспользоваться. Но если тебе просто интересно стало заглянуть, что там, кто там тебе написал, то, ну, нет, как бы здесь все-таки нужно сохранять какое-то личное пространство.
6: Да, наверное, это единственное, что все-таки осталось такое непубличное еще в отношениях, мне кажется. Потому что телефон единственный такой, вот такой некий островочек, где ты можешь что-то свое личное хранить. А, как говорится, муж и жены, это одна, муж, жена, одна сатана. Если нет тайны, то никаких проблем не вижу. Но моя жена никогда. За 20 лет совместной жизни не ковырялась в моем телефоне. Вот так она меня любит и доверяет. Ну, это замечательно.
7: Ой, какие классные отношения, Фархот. И мне кажется, это очень правильно. Нужно либо доверять человеку, либо уже нет. И мне кажется, вообще телефон никак не поменяет вот этот момент. То есть, если ты доверяешь, то ты доверяешь. Если нет, и если другой человек захочет что-то скрыть, то это все равно всегда произойдет.
6: Девочки, не ищите телефон мужа или парня. Совет от вашего брата, видимо, такого старшего брата.
7: Да, Рахматулла тоже поделился мнением, но здесь как-то немножко
6: скрытно. Не хотите разочароваться, не ищите.
7: Вот как-то так это прозвучало. Да, ведь кто ищет, тот всегда найдет. Вот тут немножко непонятно, Рахматулла, вы за или против, да? Все-таки не нужно, потому что доверяешь, или не нужно, потому что найдешь что-то там?
6: Еще, кстати, вот Хрушет пишет, это два телефона. Двойную жизнь ведете, Хрушет, получается.
7: У кого-то и так бывает, кстати. Ну, я знаю, кстати, людей, у которых есть и больше. И три телефона, например.
6: Серьезно?
7: Да, но это не для того, чтобы, знаешь, на одном обязательно стоял какой-то пароль, другой был только для, допустим, каких-то там важных сообщений или переписок. Нет, просто человеку так удобнее, возможно. Но да, вот не знаю, мне кажется, женского мнения не хватает. Почему-то девочки, женщины нам не пишут.
6: Вот мне тоже не хватает именно женского мнения. Можно даже не писать, а позвонить. 44-6-170-7, друзья. Позвонить прям прямиком сюда в студию, поговорим, пообщаемся.
7: Пока мальчишки только, да, вот высказывают свое мнение, при том как-то некоторые очень осторожно, кто-то шутками, конечно, но не знаю, не знаю. Мне вот просто бывает кажется, что у мужчин все-таки это немного, а иногда и очень много, связано с желанием контролировать. Я могу, конечно, ошибаться, но мне так по-прежнему кажется.
6: Мы в каждом мужчине живет такой небольшой маленький Отелло, знаешь?
7: А иногда и очень немаленький.
6: А иногда и очень немаленький. Иногда, как я, 100-килограммовый Отелло. Да, то есть, понимаешь, что каждый мужчина, да, он такой собственник, он ревнивый. Да, мне кажется, и женщины, и девушки бывают такие ревнивые довольно. Да, то есть, и вы тоже иногда в Отелло превращаетесь.
7: Есть и женщины, согласна. Но, опять же, повторюсь, если другой человек захочет что-то скрыть, то, ты знаешь, не обязательно это произойдет с помощью телефона.
6: Мне кажется, человек, если хочет что-то скрыть, я думаю, что он даже и в телефоне это так хорошо скрыть.
7: Найдет способ.
6: В жизни, мне кажется, никто просто даже не найдет, где и что и там.
7: Смотри, Рахматулла нам пишет, там нет ничего приятного, и все этим сказано. Ага. Здравствуйте, Рахматулла, а как же банковские карты?
6: Да вот вам вот уже приятности.
7: Мне кажется, сейчас практически в каждом телефоне это есть. Но это, конечно, все шутки, а вот что касается того, чтобы серьезно говорить на эту тему, ну, нет.
6: Ты знаешь,
7: нет. Дело не в том, что приятно или неприятно. Да. Мы говорим о доверии, наверное.
6: Доверие, да, это правда. Ты знаешь, до последнего времени у меня даже финансовое доверие тоже развилось в семье, но есть причина веская на это, конечно же. Поскольку я не смог оформить карты из-за того, что у меня был старый паспорт. Я не смог оформить карты платежные и так далее, тому подобное. И все, получается, все вот эти денежные операции, которые даже проходили только через супругу. Да,
7: я
6: получается,
7: помню.
6: Какие-то либо переводы, все, в общем, шло к ней туда, к супруге.
7: Я помню, как ты грустным голосом говорил, ну, переведите жене. Вот так же происходит.
6: И ты знаешь, я вот абсолютно никак не контролировал то, что моей супруге деньги переходят, куда она их тратит. То есть она говорила, ой, я себе купил новый платье, ой, я там себе заказал какую-то там суперпомаду. Я говорю, ну, хай, хорошо, все нормально. В этом плане, ты знаешь, тоже должна быть такая даже и финансовая свобода, потому что даже и финансы сейчас в телефоне ведь тоже.
7: Конечно, я согласна с тобой. Но вообще, мне кажется, это здорово, если у супругов нет чего-то такого, что они могут скрывать.
6: Да, но мне больше нечего скрывать,
7: вот,
6: добавляет Фархот.
7: Так и пишет, да, мне нечего скрывать. Ушастик к нам присоединился,
6: Вот смотри, кстати. Банковская карта на имя моей жены, так что когда приходит зарплата, и главное, когда она в курсе всего.
7: Какой вы максимально открытый человек, похоже.
6: Как и я прям.
7: И
6: вот
7: это здорово.
6: Вот.
7: Да, правда, Андрей говорит, это немножечко как-то печально, с ноткой грусти все-таки.
6: Да.
7: Так, Ужастик пишет. Привет всем, я думаю, втихаря проверять это все-таки стрём. У нас с женой пакт о ненападении на мессенджеры.
6: О, вы правильно,
7: это утверждено
6: правильно
7: Министерством семейного спокойствия. Но она посылает разведчиков все-таки вот-вот. Проверяет, она думает, что об этом я не знаю, мне спокойно, если она спокойна.
6: О,
7: ой, Ужастик, какой вы мудрый, класс. Несмотря на ваш возраст, вы большой молодец, я хочу вам сказать. А спокойная жена — это вообще залог спокойной, здоровой атмосферы в доме.
6: Согласен абсолютно, но пакт о ненападении на мессенджеры, конечно, это очень важно. Мне кажется, каждой семье надо его подписывать.
7: Согласна.
6: Наверное.
7: Согласна. Ну, вообще лучше, как говорится, договариваться на берегу, да, вот как только вот все, поженились уже, нужно очень четко обозначить.
6: Все, удаляй мессенджеры.
7: Ну нет, какие-то правила, границы, чтобы просто потом уже в дальнейшем не сталкиваться вот по каким-то таким вопросам.
6: Да, согласен с этим. Друзья, ну прямо сейчас мы сделаем небольшую остановку. У нас вот анонс полезной информации, торопится в гости, и скоро будем.
8: Сархат Ихабархо. Русами Эмомали Академия футболи Дарвоз Роба Истифода Дод. Дар Душанбе форуми Сохибкори Мегузарат. Фурудгоҳи байналмилали Душанбе ба санҷиши бехатари омодагӣ мегирад. Дар пойтахти кишвар фестивали табодули фарҳангӣ миёни ҷавонони Тоҷикистон ва Корея доир мешавад. Дар Душанбе даври ҷамъбасти озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман оғоз гардид. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар охози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
9: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
10: عالمی دقیق.
11: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga.
12: 96
13: 96 پرواز موشک الکترونی شرکتی امریکایی روکت لاب دو امروز همین مقدار مهواره رو با کیهان برآورده است. 19 сентябрь соли 2026 Rocket Lab 96-умин парвози мушаки Электрон ро анҷом дод. Мушак аз пойгоҳи кайҳонии ширкат дар Зеландияи Нав парвоз карда, муовораи Стрекси ширкати ҷопонии Sunspecif ро ба мадор баровард. Ин ҳамчунин 17-умин парвози Rocket Lab аз аввали соли 2026 буд. Муовора дар баландии 572 километр аз сатҳи замин ҷойгир карда шуд.
14: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
15: سلوشی، چوستوی، تانسوی، رادیو.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Маргилай чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро то охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад. Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст. Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Lion Energy TJ тамошо кунед.
2: شما سوفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سوفه نبود. خواهید که سوفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: دیتی ایت انرژی، любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами, телефоны и дорогая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Есть планы? Пусть возможности идут в ногу с ними. Потребительский кредит от МДО «Фурус» для важных покупок, решений и идей, которые хочется воплотить прямо сейчас. Подробнее по номеру 7272. Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Ну что, дорогие друзья, это снова мы, но, правда, времени у нас остается прямо очень мало. Мы тут, кстати говоря, обсуждаем по поводу норм или стрём, когда муж или жена знают пароль от телефона. Друг друга, конечно же. И вот, вы знаете, одно сообщение от Дельфузы. Ну, наконец-то девушка нам написала. Ну, наконец-то!
6: Я тоже прям ждала этого момента.
5: Я думал, когда же это случится? Ну, Дельфуза пишет, спасибо Face ID. Когда муж, в общем, спит, всегда можно открыть, посмотреть. И в семье покой и порядок. И я спокойно. Вот так вот.
6: Да, и муж спин проспал, получается. И все хорошо в семье.
5: Face ID, получается.
6: Молодец вы, Дельфуза, что мы можем сказать? Вы большая молодец. Все очень грамотно и по-женски решаете. И так тоже можно, а почему нет? Если все довольны, спокойны, если муж спит крепко, хорошо, и ничто ему в этом не мешает, то это нормально такой способ поддерживать здоровье.
5: Главное, чтобы не переключил вас ваш супруг с Face ID на пароль, который надо вбивать. Ну, я думаю, что Дельфуза и пароль узнает скоро.
6: Конечно.
5: Мне кажется, никаких тайн нету.
6: Еще есть там вот этот отпечаток, ты знаешь, который тоже очень удобно вместо Face ID.
5: Да, кстати,
6: тоже
5: да.
6: Можно, раз и все. Ну а что, рядышком, под боком, можно и так. Ну вообще, да, друзья, у каждого, конечно, свое мнение на этот счет, но нам кажется, что все-таки норма, когда пароль, конечно, известен, но никто не проводит какие-то вечерние досмотры, инспекции чатов, что там еще бывает, да. Все-таки личное пространство мы пришли к тому, что нужно уважать.
5: Ушастик вот пишет, Face ID закрытыми глазами не работает. Ну, не знаю. Вы знаете, иногда было, что Face ID из фотографий срабатывает.
6: Да, срабатывает, бывает и так, согласна. Это надо просто под правильным наклоном. Нужно уже просто руку набить, ушастик.
5: Ну, видимо, может быть, в какой-то момент сначала будет своего супруга, видимо, Дельфуза. Вот так кто глаза открывает, оп, и все, телефон разблокирован.
6: Пока он еще не понял, что происходит.
5: Пока не понял.
6: Ну а что, классное сообщение и единственное женское. Давай вот, кстати, Дельфузе сегодня и отдадим.
5: Давай. Мне кажется, в принципе, парни, я думаю, согласны с этим.
6: Никто против не будет.
5: Дельфуза, даем вам сегодня подарок от МДО «Фурус». Небольшой такой приз от нас. И спасибо за сообщение.
6: Да. Большое спасибо вообще всем нашим слушателям за участие. Вообще так здорово сразу же, да, смотри, вот это вот эмоции, обсуждение, вот эта возможность, да, друг друга получше узнать, кстати говоря.
5: Конечно.
6: Это здорово, поэтому почаще нам нужно, знаешь, какие-то вот такие вот вопросы задавать.
5: Так, ну что ж, дорогие друзья, ну, с вопросами на сегодня, я думаю, покончено, и, увы, и с эфиром тоже, но только на сегодня, потому что завтра снова возвращаемся мы в нашу замечательную светлую студию. Ну, на сегодня желаем приятного дня, настроение тоже хорошего, и в целом... В целом, пускай рабочие задачи сегодня идут вот легко, хорошо, как по маслу.
6: Именно так, друзья, тем более, что напоминаем, среда, и она уже, вот, получается, перешагнула тот самый рубеж, когда можно сказать, что время уже будет потихонечку, а у кого-то и не потихонечку приближаться к вечеру, поэтому пусть продолжение этого дня тоже пройдет хорошо, на позитиве, пусть будет все здорово, ну и, конечно, замечательного вечера мы тоже вам желаем. А завтра в это же самое время мы снова будем здесь, в нашей замечательной студии, снова будем ждать встречи с вами и будем друг друга заряжать. Обещаем.
5: Да, и открывать второе дыхание. Ну, а на сегодня это все. Также с вами сегодня были Андрей Соколов, Лола Абназарова и наш замечательный партнер МДФ Рус. До завтра, друзья.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Градусы» на ресницах. Романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Икселро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Икселро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бақайд гир. Ваю онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, саати 19, дар эфири радиои мо саати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
2: Лам-братин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей.
4: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? Тестар биор.
5: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
4: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
5: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
4: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
6: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
7: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
8: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
9: Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
10: Рахами телефона и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
12: Радио Азия Плюс.
13: Баруй Шунидан.
12: Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Душанбе состоится съезд онкологов и радиологов республики. В Дарвазе планируют производить 200 тонн рыбы в год. В Германии задумались о дизельной сделке с Россией. Талибы остановили вещание BBC. Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве товарного знака. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Афгони барги хазон дар сукути андешаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хубки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехавф аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехавф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик. Ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра.
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. از یه پلوس را بشنوه.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Айова, мы. Песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее мы, либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. Айова с хитом «Мы».

0: со Адар Тоҷикистон 15.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе состоится съезд онкологов и радиологов республики. В Дарвазе планируют производить 200 тонн рыбы в год. Самаркандскую лепешку зарегистрировали в качестве товарного знака. Далее подробности этих и других событий. В Дарвазе планируют производить 200 тонн рыбы в год. Сейчас в прудах рыбоводческого предприятия «Точка-Ре» выращивают около 100 тысяч рыб. Общая площадь хозяйства вместе с лабораторией превышает 3 гектара. Предприятие расположено в селе Зев. Его посетил сегодня председатель Верхней палаты парламента мэр Душанбе Рустам Эмумали в рамках рабочей поездки в Дарвазский район. Лаборатория оснащена современным оборудованием и технологиями из Южной Кореи. Для разведения рыбы и выращивания мальков здесь установлены 30 кругов. Круглых бассейнов, позволяющих контролировать процесс их развития. В Душанбе состоится съезд онкологов и радиологов республики. Съезд объединит онкологов, радиологов, хирургов, специалистов по лекарственной и лучевой терапии, а также врачей смежных специальностей для обсуждения актуальных вопросов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Научная программа охватит ключевые направления современной онкологии, достижения в области хирургического и лекарственного лечения, лучевой терапии, медицинской визуализации. Особое внимание будет уделено обмену профессиональным опытом, междисциплинарному взаимодействию и внедрению современных подходов в клиническую практику. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти страны заключить сделку с Россией по поставкам дизельного топлива по примеру США. По ее мнению, американский лидер Дональд Трамп выбрал правильный и очень прагматичный подход к поставкам российских энергоносителей и сделал это ради своего народа, в то время как ФРГ остается ни с чем. «Мы тоже хотим дизельную сделку для немцев, для нашей страны, для Германии, поэтому нам необходимо сесть за стол переговоров», отметила политик. Власти движения «Талибан» приостановили трансляцию передач британской вещательной корпорации BBC с FM-передатчиков по всему Афганистану. Ее радиопрограммы выходили на дари, пушту и английском языке. В заявлении корпорации говорится, они работают с властями Афганистана, чтобы урегулировать ситуацию. Тем временем вещание на Афганистан продолжается на коротких и средних волнах через спутник и в интернете. Представитель Министерства информации и культуры талибов заявил агентству Reuters, что деятельность BBC приостановлена на время из-за неоднократных нарушений. Афганская служба BBC работает с 1981 года. После того, как в 2022 году талибы запретили вещание «Голоса Америки» и «Радио Свобода», BBC осталась единственной международной новостной организацией в эфире внутри Афганистана. Самаркандская лепешка зарегистрирована в Узбекистане в качестве товарного знака. Регистрация товарного знака позволит обеспечить правовую охрану названия продукта. Свидетельство дается сроком на 10 лет. В прошлом году самаркандская лепешка была внесена в Государственный реестр географических указаний Узбекистана. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
6: Ту ро яд кардам, кам кам бадил ҷо кардам,

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі. Дар сомоні Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарих СМС бо навіштані ному на сабі худ. Ва шах резіст барахамі. Навадусе нух саду панджой ну. Чорто сифр фіріст. Іхдом харузі джумуа. Дар радіо йому сваті нузда вусі баргузор мегардат. Муфасал дар сомоні Нітро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро аздас наді.
3: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Маргиле чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад.
5: 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд.
4: Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро до охири иқдом нигоҳ доред. Бе он туҳфа ба даст оварда намешавад.
5: Sony PlayStation 5, телевизор, iPhone ва мотоцикл соҳибони худро интизор аст.
4: Эфири мустақимро ҳамчунин тариқи Instagram дар саҳифаи Lion Energy TJ тамошо кунед. Рақами телефони идораи реклама
5: 41 41.
6: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما
4: 41-41.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания: объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Олами рояк сухан вайрон кунад, рубахони мурдаро шейрон кунад. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Сегодня Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Сочное, восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Коротко о главном.
1: В Таджикистане продлили мораторий на проверки бизнеса. В Душанбе построят 3 завода. Таджикистан разработает национальный план по защите прав людей с инвалидностью. В стране стартовал 3-й этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». В Душанбе пройдет праздник Мехргон и сельскохозяйственный фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Даркишвар васаросари олам. Тоджикона васамимона. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тейм Импала и Дженни «Дракула». Ночь здесь становится символом свободы. Это песня о человеке, который только в темноте может забыть о чужих ожиданиях и быть собой. Наступает музыкальная ночь в эфире «Азия Плюс» с хитом «Дракула».

0: Суат дар Тоҷикистон ҳафта.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В республике продлен мораторий на проверки предпринимателей еще на 2 года, до 1 января 2029 года. Об этом заявил глава государства Эмомали Рахмон на встрече с инвесторами и предпринимателями в Душанбе. Решение направлено на создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций, а также дальнейшую поддержку малого и среднего предпринимательства. Эмомали Рахмон поручил ответственным структурам совместно с другими ведомствами регулярно контролировать соблюдение моратория и установленного порядка проведения проверок. Нижняя палата парламента страны одобрила инвестиционное соглашение с компанией «Кристалл Грин Класс» о строительстве 3 предприятий в Душанбе стоимостью 120 миллионов долларов. Проект предусматривает строительство предприятий по переработке и обогащению кварца, производству листового стекла и стеклянной тары. Фундамент будущих заводов заложили в октябре прошлого года с участием президента. Строительство пройдет в 2 этапа. Ожидается создание более 450 рабочих мест. Новое предприятие позволит производить в республике стекло для строительства и тару для пищевой промышленности, а также сократить зависимость от импорта и увеличить переработку местного сырья. Таджикистан завершил процедуру ратификации Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью. Теперь стране предстоит разработать национальный план по выполнению ее положений. Как сообщает Министерство здравоохранения, главная задача – обеспечить людям с инвалидностью равный доступ к образованию, медицинской помощи, трудоустройству и инфраструктуре. В число приоритетных направлений также вошли совершенствование системы оценки инвалидности по международным стандартам, расширение сети реабилитационных центров и повышение качества медицинского обслуживания, а также усиление защиты прав людей с инвалидностью и борьба с дискриминацией и негативными стереотипами в обществе. В стране пройдет 3-й этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». По данным Министерства культуры, в заключительном этапе конкурса принимает участие 581 претендент. На 3-м этапе конкурса участники соревнуются в номинациях «Композиторское искусство», «Вокал», «Исполнительное мастерство игры на музыкальных инструментах», «Изобразительное искусство» и «Дизайн». Конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя» проводится уже 8-й год под патронажем президента республики. Его цель – выявление новых талантов в области музыкального, вокального и изобразительного искусства, а также дизайна, повышение профессионального мастерства и эстетической культуры. Денежное вознаграждение победителям конкурса выплачивается в размерах. Гран-при – 100 тысяч самани, за первое место предусмотрено 70 тысяч самани, за второе – 50 и за третье место – 30 тысяч самани. Наставники, чьи ученики заняли призовые места, получат по 20 тысяч самани и почетную грамоту. В Душанбе пройдет праздник Мехргон. Праздник состоится 17 октября в столичном парке культуры и отдыха имени Фердауси. Также там пройдет фестиваль-ярмарка сельхозпродукции и техники. В частности, в этот день пройдут фестиваль пчеловодства с выставкой и продажей меда, праздник яблок и винограда, выставка и продажа плова и риса, а также праздник арбуза, дыни и тыквы. Свою продукцию представят дихкани со всех уголков республики. Лучшие повара приготовят национальные блюда, а народные мастера представят свои изделия. Минсельхозы отметили, что продукцию на ярмарке будут продавать по доступным ценам. Начало мероприятия – 9 часов утра. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azia-plus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарона аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
3: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Работа не ждет, кино не любит пауз, игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Мазовой навише в бургеро пешвозгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навики боят хатман бичаши. Фурсатро аздаснаде. Танго дар KFC.
4: Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
6: Рахами телефона Едора и реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Афгони барги хазон дар сукоти андишаманди атроф. Тирамо дар Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: всех на торговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالی آغل غوله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. У меня есть знакомая – настоящий энергетический вампир. После разговора с ней хочется лечь и больше никогда не вставать. Наверняка вы слышали подобные фразы. Возможно, даже сами это говорили. В бытовом языке выражение «энергетический вампир» стало удобным способом описать человека, после общения с которым мы чувствуем себя раздраженными, уставшими или опустошенными. Но есть проблема. Ярлык объясняет наши ощущения. Однако, почти ничего не говорит о причинах. Представьте, что вы говорите: «Моя подруга – энергетический вампир». Что делать дальше? Искать защитный амулет, обходить ее стороной, читать молитвы перед телефонным звонком? А теперь попробуйте описать ситуацию иначе. Подруга звонит мне только тогда, когда у нее возникают проблемы. Когда я пытаюсь рассказать о себе, она переводит разговор на собственные переживания. И если я не могу помочь, она обижается. Вот теперь у нас есть конкретная информация. И что особенно важно, появляются варианты действий. Можно сказать: «Я вижу, что тебе сейчас трудно и готова тебя выслушать, но сегодня у меня нет сил на долгий разговор». Можно обозначить границу: «Я не могу постоянно решать твои проблемы. Давай подумаем, что ты сама можешь сделать в этой ситуации». А можно просто сократить продолжительность общения, если наши просьбы систематически игнорируют. Посмотрите, насколько меняется ситуация. Мы перестаем обсуждать мистические свойства другого человека и начинаем говорить о его поступках и собственных потребностях. То же самое касается людей, которые постоянно критикуют, перебивают, обесценивают чужие достижения или не принимают отказ. Не обязательно объявлять такого человека токсичным, нарциссом или вампиром. Достаточно признать: «Мне не подходит такое общение». Есть простая фраза, которую полезно запомнить: «Я готова поговорить, но не могу продолжать разговор в таком тоне». Без длинных оправданий, без обвинений и без необходимости доказывать, что вы имеете право на уважение. А если человек не слышит вас снова и снова, иногда лучший ответ – не очередная лекция о хороших манерах, а дистанция. Итак, когда в следующий раз захочется назвать кого-то энергетическим вампиром, попробуйте остановиться и спросить себя, что конкретно делает этот человек, что я чувствую, какую границу мне необходимо обозначить. Потому что ярлык может дать нам эмоциональное облегчение на несколько минут, а понимание ситуации помогает изменить собственную жизнь. И согласитесь, это куда полезнее, чем пытаться выяснить, сколько именно энергетических калорий вы потеряли за один телефонный разговор. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Хам сафари субх. Шарики короти джорат. Хам рахишом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Марҳилаи чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Қуръакашӣ ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро تو آخری اقدام نگاه دارید. به آن توفه با دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل سویبونی خود را انتظار است. افیری مستقیم را همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Челюяк, челюяк.
3: Осень не ставит жизнь на паузу.
4: Она просто меняет саундтрек.
3: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания. Объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Ин марзубум хазоруяк асрор дорад». وهم هزار قصه نشنیده از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس.
3: سلام دوستانم، چرا در جشن های چینی رنگ سرخ اینقدر زیاد است؟ چرا رقم 8 از همه بیشتر پسندیده است و چرا بعضی ها از رقم 4 خودداری میکنند؟ اطراف این موضوع امروز در روزانه با چین صحبت میکنیم. از رنگ سرخ آغاز میکنیم. در انعنه چینی سرخ با شادی، بخت، عید و نیکو احوالی پیوندی دارد. از همین سبب در روزهای عید و تویها چراغ‌ها، آرایش‌ها و لفافه‌های سرخ زیادند. در زبان چینی مناسبت با بعضی رقم‌ها با طرز تلفظ آنها وابسته شده است. مثلا رقم 8 خیلی خوشایند شمرده می‌شود، زیرا صدایش با واژه نزدیک است که با ثروت و پیشرفت پیوندی دارد. از همین سبب رقم 8 در رقم تلفن، سروغه یا سنه مهم خیلی معمول است. مثال مشهور مراسم افتتاح اولمپیاد پکین سال 2008 روز 8 ماه 8 ساعت 8:08 دقیقه بگو آغاز شد. اما رقم 4 مناسبت دیگر دارد. تلفظ آن با واژه مرگ مانند است. از این رو برخی از آدمان کوشش میکنند در حالات مهم از 4 خودداری کنند. البته این معنای آن را ندارد که هر یک ساکن چین حتماً به چنین نشانه ها باور میکند. برای یکی این اعتقاد است، برای دیگری تنها انعنه. اما چنین رمز ها نشان میدهند که زبان و فرهنگ چگونه به زندگی هر روزه راه مییابند. در برنامه آینده با جشن های اساسی چین نظر میاندازیم.
2: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه نشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار روزانه با چین در آسیا پلوس. فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف تیرماه در آسیا پلوس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которой вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: Ада Тожикистон нузда.
1: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба ва паймуй бонк парвозка.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Ба ман танхо 500 000 карз додам.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салон шунавандагони азиз. Бинобай итилой агентии Обухаво шиносии Точикистон. Хавоишон Борония.

0: هوا امشب در خروخ 24 درجه سرد، در خوجند 12 درجه گرم، در بختر 17 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های توبه جمهوری 16 درجه گرم شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولیدار زمانده.
1: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
2: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. Диджей. Тачбилд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тачбилд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Духтарджон, аздар дисар ягунчи дорим?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор?
2: Модарджон, чихелаш дурустас? Пардифен барой дарди сар, йо пардифен аздар дисар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аздар дисар, ба бибият аздар ди боғумхо, ба кудакон аз шамул каши.
2: Ба ман бошад, пардифен аздар ди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар хар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен. Доруи универсали зиди дард ва шамол каши. Аз дуру хонахой шар пурсон шавид. Пардифен. Аз дард ва таб.
4: Бахти худро санч, лото спорт чиптои на велотарей, пенальти ва джазирай ганджро барогмон. Чипта бихар ва ба пешвози бахти худ кадам гузор. Ситора ро йоб, бурди худро бигир и онро чан барубар зиот кон. Ва ин ханус на хамаш аст. Харфоро дар чиптао джам кон ва соеби мукофоти худ шау. Смартфон, телевизор, яхдон, ноутбук ва боз бисьор мукофотои дигар. Дар саросари джумхури чатргои зарди лото спорт ро джу Студжу кон. Лотоспорт. Ситорей Бахтродор.
5: Мухи Октябр Истихлол Бузигуру дар Лига и давати Конфедерация футболи Осио огоз меконат. Ва барои шарафи Таджикистон ба майдони набард мебарояд. Чордаста танҳо як рохат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст ки як ҷо шуда гӯем ки Таджикистон ба пеш, Истихлол ба пеш, дилҳо бо ту, Таджикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истихлол Таҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истихлол Таҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истихлол Таҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи ticketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истихлол Таҷикистон бо ту аст. Рақами телефони идораи реклама 41 41.
6: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точно навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj.
5: Рахами телефонии дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I Can Wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Тадж-Билд 2026. Крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе-экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные и отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. При поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе-экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. Тадж-Билд 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакти ки рузи нав сар мешавад. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳанго митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
4: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мамочка, не уходи» – знакомая фраза, от которой сжимается сердце каждой мамы. Как помочь малышу спокойно оставаться с няней или с кем-то из родственников и не превращать прощание в слезы? Сегодня в рубрике «Малыш в центре» поговорим про секреты мягкого расставания. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Ситуация, знакомая многим родителям, когда маме или папе нужно ненадолго уйти, а малыш категорически не хочет оставаться с няней или с кем-то из родственников. Что же делать? Прежде всего, нельзя исчезать тайком. Да, кажется, что так проще, малыш отвлекся, и мама уже за дверью. Но для ребенка это может стать настоящим потрясением. Он еще не понимает, что мама ушла ненадолго и обязательно скоро вернется. Гораздо лучше спокойно ему сказать: «Малыш, мама сейчас ненадолго уйдет, а ты останешься с няней. Вы поиграете, и потом я сразу вернусь за тобой». Начинайте с небольших промежутков времени. Например, сначала оставьте малыша ненадолго, всего на полчасика. А потом постепенно увеличивайте время. Пусть няня или родственник сначала побудет рядом с вами. Поиграет с малышом, почитает ему книжку, поможет во время прогулки. Так ребенок постепенно привыкнет к новому человеку и почувствует, что рядом безопасно. Придумайте свой ритуал прощания. Объятия, поцелуй и одна и та же фраза: «Я ухожу, но скоро за тобой вернусь. Не скучай». И главное, не переживайте, если с первого раза не получилось. Ведь для малыша расставание – это навык, которому тоже нужно научиться. Пусть каждый день вашего малыша будет наполнен любовью, заботой и ощущением безопасности. А ваше расставание пусть становится все легче, потому что самое главное для ребенка – знать, что мама и папа обязательно за ним вернутся. Пусть ваши дни и ночи будут спокойными, и помогут вам в этом подгузники «Совпремиум». В них кожа малыша остается сухой до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: «Градусы на ресницах» – романтическая история о моментах вдвоем, когда весь остальной мир словно перестает существовать. Оставим городские заботы за кадром. Группа «Градусы» на ресницах.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. У меня есть знакомая, настоящий энергетический вампир. После разговора с ней хочется лечь и больше никогда не вставать. Наверняка вы слышали подобные фразы. Возможно, даже сами это говорили. В бытовом языке выражение «энергетический вампир» стало удобным способом описать человека, после общения с которым мы чувствуем себя раздраженными, уставшими или опустошенными. Но есть проблема. Ярлык объясняет наши ощущения, однако почти ничего не говорит о причинах. Представьте, что вы говорите: «Моя подруга – энергетический вампир». Что делать дальше? Искать защитный амулет, обходить ее стороной, читать молитвы перед телефонным звонком? А теперь попробуйте описать ситуацию иначе. Подруга звонит мне только тогда, когда у нее возникают проблемы. Когда я пытаюсь рассказать о себе, она переводит разговор на собственные переживания. Если я не могу помочь, она обижается. Вот теперь у нас есть конкретная информация. И что особенно важно, появляются варианты действий. Можно сказать: «Я вижу, что тебе сейчас трудно и готова тебя выслушать, но сегодня у меня нет сил на долгий разговор». Можно обозначить границу: «Я не могу постоянно решать твои проблемы. Давай подумаем, что ты сама можешь сделать в этой ситуации». А можно просто сократить продолжительность общения, если наши просьбы систематически игнорируют. Посмотрите, насколько меняется ситуация. Мы перестаем обсуждать мистические свойства другого человека и начинаем говорить о его поступках и собственных потребностях. То же самое касается людей, которые постоянно критикуют, перебивают, обесценивают чужие достижения или не принимают отказ. Не обязательно объявлять такого человека токсичным, нарциссом или вампиром. Достаточно признать: «Мне не подходит такое общение». Есть простая фраза, которую полезно запомнить: «Я готова поговорить, но не могу продолжать разговор в таком тоне», без длинных оправданий, без обвинений и без необходимости доказывать, что вы имеете право на уважение. А если человек не слышит вас снова и снова, иногда лучший ответ – не очередная лекция о хороших манерах, а дистанция. Итак, когда в следующий раз захочется назвать кого-то энергетическим вампиром, попробуйте остановиться и спросить себя, что конкретно делает этот человек, что я чувствую, какую границу мне необходимо обозначить. Потому что ярлык может дать нам эмоциональное облегчение на несколько минут, а понимание ситуации помогает изменить собственную жизнь. И согласитесь, это куда полезнее, чем пытаться выяснить, сколько именно энергетических калорий вы потеряли за один телефонный разговор. На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرسبانک توجیکستان با ما افزالیت که حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
4: 121
5: متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی توجیکستان اشاره میکند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیوار رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
6: تنسی سنانی. آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما چلو یک از سبزی ها تا خزان یک ترانه راه است. ازیا پلوس را بشنو.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Мистер Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Идеальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بطبع هیچ مضمون بهزی لبستن نمی آید. خموشی معنی دارد که در گفتن نمی آید.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявиш.
4: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

знал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Айова, мы» – песня о моменте, когда отношениям нужна определенность. Либо у двоих есть настоящее «мы», либо пора признать, что будущего нет. О чувствах без полутонов. «Айова» с хитом «Мы».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Яке робе хунар, мол аз адат беш. Яке босат хунар, дилтанго дарвеш. Носири Хусрау.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Аз сабзиҳо то хазон як таронароҳ аст. Азия Плюсро бишунав.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 000 000 дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.
1: Як.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсоси хамрахи хамешаги.
3: Гар губори хотири аз дустон бини. Маранч. Казду ои душманон бехтар бувад. Дашноми дуст. Зибу нисо.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте. Под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».
1: Заходи без причин.

сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: اسین звучит ярко. Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Диджей Годжа, Джейсон Дерулу и Мелоди «Мичико». Песня об мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

0: техноторговом центре «Волна» вы найдете холодильник, который идеально впишется в ваш стиль жизни. Свыше 200 моделей в ассортименте ждут вас. От компактных моделей для небольших кухонь до просторных двухкамерных и стильных «Сайд-бай-сайд». «Волна» – ваш гид в мире холодильников.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар дидеи ман андаро. Вас чашми ман бин гармаро. Зеро бурун аз дидао. Манзилгаи бугзидам. Мавлоно.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Аз сабзиҳо то хазон як тарона роҳ аст. Азия Плюсро бишунав.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

olam. Tojiko Navasa Mimona. Asia Plus.

Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: KDDK «Бамбалео». Трек о свободе движений и желании отпустить лишние мысли. Иногда все, что нужно, перестать все контролировать и просто танцевать. Делаем именно так под хит.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: Радио «Азия Плюс».